0: Новое. Прямо сейчас. Кесебиан. Great Pretender.
1: В июле эта лестерская банда выпустит свой 9-й альбом. Несмотря на порядковый номер в дискографии, эта пластинка будет называться Act 3. Музыканты пока что никак не объяснили этот диссонанс в цифрах. Но что символично, грядущий альбом станет третьим, который группа выпустит без своего основателя и экс-вокалиста Тома Мейгана. Уже несколько лет у микрофона стоит гитарист и лидер Кесебиан Серджио Пиццорно, и как раз его основной инструмент будет доминировать в звучании релиза. Вот что он говорит об этом.
2: «Гитара играет важнейшую роль в этом альбоме. Это уже наша 9-я запись. Мы прошли долгий путь. Как автор песен, я быстро устаю от однообразия. Так что я часто меняю свой вектор. Песня Great Pretender как раз такой случай. У меня под рукой была гитара, и песня родилась минут за 10. Такое происходит редко, но когда все-таки происходит, это настоящее чудо».
1: Что же касается текста композиции, то здесь Серджио исследует тему синдрома самозванца. Но не с позиции человеческой слабости, а как признак того, что ты стоишь в шаге от чего-то большего и настоящего. Пиццорно говорит, что ему пришлось в кратчайшие сроки переучиваться на фронтмена. И несмотря на большой стресс, он рад этому. А жалеет лишь, что он не пережил подобный опыт, когда был лет на 20 моложе. Предлагаем вам послушать его задорную рефлексию о поиске себя. Прямо сейчас. На радио «Максимум».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Новое. Новое. Прямо сейчас. Evanescence. Who will you follow?
1: Эмили и компания не так часто радуют публику новой музыкой. Промежутки в 5-6 лет между альбомами для Evanescence в порядке вещей. Вот и последнюю на настоящий момент пластинку The Bitter Truth группа выпустила в далеком уже 2021 году. Впрочем, уже совсем скоро нынешний цикл ожидания будет завершен. Альбом под названием Sanctuary увидит свет 5 июня. Для коллектива это будет первый полноформатный релиз, записанный с новой басисткой Эммой Анзай, основательницей группы Sick Puppies. Вот что о грядущей новинке говорит Эмили.
2: На этот альбом у нас ушло более 3 лет. Я прослушала его целиком перед тем, как представить миру. И да, я чертовски горжусь каждой его секундой. Это что-то невероятное. Работа над ним стала моей отдушиной, где я могла отвлечься от всего, что мне казалось неправильным и на что я не могла повлиять. С помощью этой пластинки я могу вселить в людей надежду силой музыки и человеческой взаимосвязи.
1: Первым синглом с Sanctuary стала композиция «Who Will You Follow?». Предлагаем вам послушать этот трек прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Здорово, ребята!
1: Hello.
0: Всем привет! Всем классных майских, но не праздников, а будних дней. Сегодня 5 число, плюс 18 градусов в столице ощущается, плюс как 15. Вчера был тоже 15. Воздух сегодня прогреется до 26.
1: Всем раздеться!
0: Всем раздеться догола. Будем проверять, нет ли на вас жучков. Я имею в виду, сейчас тоже клещи активизировали. Надо на всякий случай проверить. Здесь, в этой студии, весь облепленный жучками, потому что все-таки это студия радио максимальная. Эксперт в области нового поколения Дмитрий Николаевич Шуманский.
1: Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Я вчера имел счастье вести лекцию для студентов финансового университета.
0: И вот, не знаю, для кого это было? Для кого было счастье? Для тебя или для них?
1: Слушай, это обоюдно, по ходу дела, было, но единственное, они не очень умели выражать свои эмоции. Второкурсники, значит, 19 лет, сидят, лица каменные. Я час говорю.
0: А ты же веселый
1: преподаватель, да? Я веселю. Я какие-то...
0: Я шучу.
1: Вплетаю прикольчики. Я потом подхожу к их основному преподу, говорю, что происходит? Он такой, а они такие.
0: Да?
1: Они такие. Они говорят, веселые в чатах, потому что они в них выросли. А наружу, в реальную жизнь, они никаких эмоций не выносят. Поэтому это нормально. Это, говорит, твое настоящее боевое крещение.
0: Кошмар.
1: Как ведущего чего-либо в принципе. Так что
0: ты
1: вот
0: не сошел с ума, когда на тебя...
1: Какой-то люди, момент.
0: Люди смотрят и просто молча, даже я не
1: поплакал. Моргают. Я поплакал дома чуть-чуть.
0: Это первый преподавательский опыт.
1: Первые слезы, я бы сказал.
0: С боевым крещением
1: учебным. Спасибо. А чайки бой улиток ест такой?
0: Да, но я не просто ем, я наворачивал их вчера. Пока вот ты учил английский, вчера рассказывал, я решил вспомнить хруст французской булки и вкус этих прекрасных заморских деликатесов, среди которых, конечно же, на первое место можно определенно поставить и улиток. Ну, прям зашел в магазин, холодос открыл, взял вот эту тарелку маленькую, да, где они лежат, там штук 6-8, положил в аэрогриль 5 минут и готово. Ну, господи, это просто божественно.
1: Это богатый рецепт.
0: Но хотя, с другой стороны, это вообще со стороны, это выглядит, как будто я ем подножный корм. Ну, да, вот как.
1: Ну, улитка.
0: Смотрю, улитку взял, съел.
1: Как лопас
0: есть. Пошел дальше, не знаю. Буду ли я дальше питаться?
1: Ты, главное, выжил и сможешь сегодня разыграть рамочку для автомобильного
0: номера.
1: Я уже
0: готов, друзья. Вот это факт на всех парах.
1: Да.
0: Автовопрос готов.
1: Новости уже подготовлены.
0: Темы раскатаны.
1: Аудиоконкурс готовится, и вы к нему готовитесь.
0: Ну, я тогда врубаю музыку.
1: Давай!
0: Давайте, ребята, в этом часе Bloodhound Gang, Пинки, Rise Against the Химы, 21 Пилоты, My Chemical Romance и Гориллесы. Прямо сейчас... Зарасмусы. Песня Шот. Круто, мощно, громко.

0: Собчак и Шуманский.
1: Хотелось как лучше, получилось как всегда. Гориллаз, Клинт Иствуд на связи. Прямо сейчас специально для всех любителей овощей. Новости от Дмитрия Николаевича.
0: Новость на радио «Максимум».
2: Считаю, что овощи стоят слишком дорого, и большинство денег уходят, так сказать, в никуда.
1: Нет, тоже считаю, что овощи стоят слишком дорого. Понятно.
2: Понятно.
1: Считаю, что овощи стоят слишком дешево.
2: Но австралийцы считают точно так же. И взяли, значит, за правило отрывать стебли, ножки у брокколи.
1: Ага, вот эта штука, на которой все держится.
2: Да, и там есть вот эта вот ножичка единая, толстенькая, на ней уже соцветие.
1: Так.
2: Но это достигает беспредела. Вообще, уже в торговых сетях разместили специальное объявление «Do not remove broccoli stalks», написано там.
1: Motherfuckers.
2: Да, please. Добавлять. Люди абсолютно не внемлют. Кто-то, конечно, возмущается, говорит, это как минимум неуважительно к еде, потому что эта ножка, с ней тоже можно работать тудым-сюдым. Но
1: интересно,
2: нет,
1: что здесь
2: видишь, везде такой трешак. То есть это не то чтобы нищебродство, просто люди решили, что не готовы платить за часть, которая не пойдет в обработку и приготовление пищи соответственно. Сейчас пытаются применить к такого рода покупателям всякие меры. Прямо в прилавках дежурят специальные тетки.
1: Овощеводы против нищебродов.
2: Именно, овощи против зомби, все дела.
1: Зомби против цветов тогда.
2: Соответственно. Вот, но будем следить за развитием событий.
1: Интересно, интересно. Вот у нас бы за такое оторвали бы ручки. Однозначно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Каждую среду в 11 вечера на радио «Максимум».
3: Умеющий уши да услышит.
4: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
3: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».
5: Разбросаны кисти, бумага и краски. И сладко спят давно малыши.
3: С нами, как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
4: Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
3: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи».
5: Не улетай, улетай, улетай,
3: мы собираемся в 23.00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».

0: My Chemical Romance, Teenagers. Песенка веселых студентов, которые не хочу учиться, хочу веселиться.
1: Хочу рамочки добиться.
0: Хочу, да, вот о факт рубиться.
1: Хочу...
0: Давай, кто последний? Раз,
1: хорошо.
0: Два, три, четыре, пять.
1: Глумиться.
0: Раунд. Друзья, мы приглашаем вас играть в вот о факт и выигрывать рамку для автомобильного номера прямо здесь, прямо сейчас, в эфире утреннего шоу на Радио Макс.
1: Все очень просто. Необходимо сейчас взять себя в руки, поверить в себя, отправить свой, так сказать, свою заявочку с прилагающимся номером телефончика, куда мы перезвоним, естественно, туда, куда сейчас скажет специально обученный мужик в Макс, естественно.
2: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио Максимум представляет специальные недели группы Jimmy Eat World. Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Ты узнаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы Jimmy Eat World с 4 по 10 мая на радио «Максимум». Реклама.
3: Звук – это музыка.

0: Ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
13: Телеканал Че представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все». С 12 мая в 22.00 на Че. Для лиц старше 16 лет.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-79.
15: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум.

0: Шуманский.
1: 21 Pilots Drum Show. У нас тоже есть свое шоу, называется «Утреннее», и в нем есть еще одно маленькое шоу, это называется «What the Fact».
0: What the Fact на радио «Максимум».
1: И сегодня главный

0: Герой шоу в шоу. What the fuck? Это Зоя. Зоя, привет, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Зоя пишет, что хочет рамочку срочно. А в чем срочность такая?
1: Весеннее настроение. Хочется еще сильнее его поднять.
0: Молодец. Действительно, сейчас весеннее настроение, оно такое шаткое. Вот сейчас вот весеннее настроение, а завтра опять какой-нибудь плохая погода и настроение куда-то улетучивается.
2: Ну, обещают, что 9 мая будет легкое похолодание.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. А пока у нас тут жаришка. И в студии, и в эфире. Напоминаю, что это вот факт. Три факта уже готовы. Два из них настоящих, один придуманный Шуманским. Поутру тебе нужно, Зоя, будет догадаться, какой факт мы придумали.
2: Давайте же, значит, я сейчас обозначу тему сегодняшней игры. Сегодня день португальского языка.
0: Пу-пу-пу, приплыли.
2: Но умеешь ли ты говорить на португальском?
1: Нет.
0: Я, кстати, был, когда в Португалии, я был очень сильно удивлен, потому что нам кажется, что португальский — это что-то типа испанского. Оказалось, что это какой-то полубразильский, и в нем много шипящих, и ты как будто в Геленджике.
2: Или в Польше.
0: Или в Польше. Или в Польше и в Геленджике одновременно находишься. Очень странно звучит, честно говоря.
2: В Бразилии говорят на своеобразном виде португальского.
0: Он шипящий. Они такие шиш-маш-шо-чо-чо.
2: Я бы там нормально прижился.
0: Да, абсолютно.
2: Как Шуманский.
0: Шуманский там вообще королем ходил бы португальским.
2: Соответственно, сейчас будет три факта об этом языке. Он оказался достаточно интересен для изучения.
0: Да?
2: Да, но тяжел при этом для изучения.
0: Зоя, готова?
1: Да, да.
0: Обригадо.
2: В самом длинном португальском слове 29 букв.
0: Так.
2: Факт номер два. Это один из самых редких языков на планете.
0: Uh-huh.
2: И третий факт. До 2009 года там было 23 буквы, а потом стало 26.
0: То есть с годами растет?
2: Ну.
0: Ничего себе, вот это плодовитый язык. Зоя, тебе слово португальское.
1: Может быть, третий?
0: Может быть и третий.
2: А может и нет.
0: А может и нет.
2: Был 23 буквы, стал 26. В 2009 году. Всякое бывает. Ты какую букву в русский язык добавила? И есть.
0: Уй.
2: Так, да?
1: Давайте тогда второй.
0: Давайте второй.
2: Что один из самых редких, да?
0: Самых редких.
1: Да.
2: Я слышу, там целый консилиум.
0: Консилиум, конечно, собрался с утра. 7:30. Я хочу, чтобы Зоя выиграла рамку для автомобиля.
2: Чтобы нам в 7:30 поделать.
0: Если у Зои хорошее настроение, то у всех хорошее настроение. Это нормальная практика. Ну что, принимаем?
2: Давай принимать по чуть-чуть.
0: Мы любим с утра принять по чуть-чуть. Итак, какой она сказала? Первый?
2: Она сказала второй.
0: Второй, факт. Хорошо.
2: Давайте разбираться.
0: Давайте разбираться.
2: По поводу того, что в самом длинном слове 29 букв. И есть.
0: И это слово?
2: Так и есть. Оно в переводе означает крайне неконституционным образом.
0: А, ну то есть двойная реституция.
2: Но,
0: причем
2: не
0: все,
2: надо,
0: причем
2: пожалуйста.
0: Причем все буквы одинаковые. Ну, то есть одна буква.
2: Вот такой.
0: Так, хорошо.
2: По поводу 2009 года. Действительно, было 23 буквы, а потом добавили, как бы, если говорить...
0: запасные.
2: Но по-английски чуть-чуть, да, KWY. Mm-hmm. Их не было до этого. Таких слов, как килограмм, португальцы говорили не килограмм, а
0: Ну, я говорю, это кинзадза.
2: А по поводу того, что это редкий язык, конечно, это не так. Португальский является официальным языком аж для 9 стран мира.
0: Вот такая вот безоговорочная победа. Зоя сегодня в нашей игре. What the fuck? Молодец, разгадала наш португальский заговор. Я бы так его назвал. Спасибо тебе большое за игру. Надеюсь, настроение у тебя поднялось. Рамка для автомобиля номер теперь твоя. Молодец. Всем большой привет, кто тебе сегодня помогал. Они тоже большие молодцы. Финальный вопрос. Шуманский.
2: Сколько дней продлится твое прекрасное настроение?
1: Максимум!
0: Да!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуфутинок и Шуманский.
1: Это были The Offspring, looking out for number one. Прямо сейчас будет автовопрос.
0: Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
1: Ну, автовопрос, он сегодня будет звучать из моих уст. Я не то чтобы сильно автолюбитель, но иногда натыкаюсь на разного рода автоновости. И эта новость, она повергла меня немножко в шок. Не столько как автолюбитель, сколько как россиянина. Значит, по данным Автостата, а есть, да, такое агентство?
2: Автостата.
1: Который занимается сбором всяческих разных данных по поводу автомобилей. Россияне купили рекордное количество автомобилей Rolls-Royce в 2025 году. 225 штук.
2: Ну, прошлые закончились?
1: Да, покупают новый. Чаще всего россияне, надо вот так, берут электрокар «Спектр», то есть это Rolls-Royce, по цене 60 миллионов рублей. Ну и на сдачу, конечно же, внедорожник «Кулинам». Ну, а гули нет.
2: Деньги есть.
1: Когда да, за 70 миллионов рублей. Вот,
2: Но раз так много куплено, да?
1: Раз так много куплено Rolls-Royce, я уверен, что по статистике, да, того же Автостата, среди наших радиослушателей должен быть хотя бы один человек, который купил вот такой автомобиль.
2: Причем ты, уважаемый слушатель, владелец такой машины, скорее всего, едешь на пассажирском сидении, руки свободны. Ну, ты напиши.
1: Да, ты же нас слышишь сейчас.
2: Напиши, пожалуйста.
1: Да, ну и все остальные, у кого нет, например, таких автомобилей, собираетесь ли вы покупать в этом году какой-нибудь из Rolls-Royce?
2: Может быть, следующим. Тоже подойдет.
1: Да, ну вдруг вы копите на что-то. Может быть, это
2: осталось чуть-чуть, осталось 20 миллионов всего.
1: Какие 20? Я тебя умоляю. 8-926-007-137. Это не цифра, которая осталась, это номер нашего менеджера, в который нам нужно написать. Жду.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: и Шуманский.
1: Ну что, спасибо, Пинк, а мы возвращаемся к нашим Rolls-Royce. Итак, кто из вас, дорогие радиослушатели, планирует покупать?
2: Ну вот Вась Камушкин справедливо замечает, что лучше вкладываться в Caps-Royce. Вот это я планирую.
1: Был Rolls-Royce, стал Caps-Royce.
2: Caps-Royce, хорошо, недвижимость.
1: Антон пишет, да как раз коплю на новую авто до Rolls-Royce еще лет так 100 копить, но в планах какую-нибудь попроще, скажем, страны выходящего солнца. Они делают, кстати, китайцы свой Rolls-Royce разве?
2: Мне кажется, какие-то там есть...
1: Они бы могли.
2: Нет, там есть премиальные тачки, естественно, и тоже стоят немало.
1: В Китае, его говорят, ввели запрет 180 дней на вывоз новых автомобилей, поэтому остается ждать. То есть не будут скоро вывозить и привозить. И вот, наконец-то, появляется Алексей, который говорит, привет, Чак и Шум. Есть у меня Ройсичек, как он называет, так, с оранжевым салоном, класс, в дверях фирмачные зонтики, о, кнопочки на панельке достоперные, как тумблер переключать, ведь мы старые, да, место. Короче, раритет, антиквариат, прям очень редко езжу на заднем сиденье, ведь мотор на нем от BMW 6 литров. Всем Rolls в подарок, солнце и добра, пишет Алексей.
2: Ну, вот одного нашли.
1: Ну, не зря.
2: Ура!
1: Значит, все это было.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама. Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го, такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
1: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
2: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Здорово, ребята и девчата!
1: Hello.
0: С вами Чак Шиманский, это утреннее шоу на радио Максимум. Погодка сегодня, конечно, шашлычная. Жалко, что на работу нужно. Плюс 18, ясно. Слабый дождь обещают с 14 до 16.00 в Москве, но главное тут слово «слабый».
1: Ну, немножко остудить это жарево, безусловно. А вообще, мы хотим перейти к теме, и она сегодня у нас произрастает из Почты России.
0: Что у них нового?
1: Судя по новости, ухудшила свой сервис отслеживания, чтобы не перегружать информации россиян.
0: Какие молодцы все-таки, а? Заботятся о нас.
1: Сервис не показывает, где именно находится посылка на данный момент, отображает лишь начальные и конечные статусы доставки.
0: Такие дела.
1: Это упрощение механизма отслеживания, о котором попросили сами россияне.
0: Ну, конечно, говорю, пожалуйста, можно не перегружать, уже невозможно следить за своими посылками. Итак, дел по горло.
1: Много лет не пользовался, даже не могу никак прокомментировать.
0: Ну, зря.
1: Наверное, и
0: очень
1: не планирую.
0: Очень удобно.
1: Возможно.
0: Отправил и забыл.
1: Почему-то мне кажется, что историй, связанных с доставкой, очень много всяких.
0: Абсолютно с тобой согласен.
1: Давайте сегодня обсудим тему доставки сделан, доставок больше нет.
0: Давайте обсудим.
1: Во время игры в спортивное «Что, где, когда». Почему спортивное? Вы с командой знатоков пытались угадать, что находится в привезенной из Китая посылке.
0: Черный ящик.
1: Магазин так долго тянул с доставкой, что заказанный вами виноград успел превратиться в изюм.
0: А может быть, курьер приехал к вам на вашем же велосипеде, который он должен был доставить? Такие дела. Давайте делиться забавными и удивительными историями из вашей жизни, связанными, конечно же, с доставкой чего-либо. 892-6007-1037. Делимся в мессенджер Макс. Также комментируем в группе Радио Максимум ВКонтакте. Доставит ли музыку нам сегодня? Ну, конечно же, доставит. Причем самое лучшее в этом часе Muse, Sum 41, Green Day, Pop Evil, Limp Bizkit, AC/DC. Прямо сейчас Foo Fighters, The Pretender. Слушайте, не обляпайтесь.

0: Шевчук и Шуманский.
1: ACDC Playball 8.09. Ребята, говорим сегодня о доставке. Ну, всякие классные истории, удивительные, невероятные, связанные с доставкой чего-либо.
2: Доброе утро. Доброе. Максимум, пишет Олег. Работаю водителем-курьером. Однажды в середине дня сломался автомобиль.
1: Да что ж такое?
2: Случайным образом сам клиент приехал за своим заказом и предложил довезти меня с товаром до соседнего города, пока едут мне на помощь коллеги. Приехав в город, мне дали ключи от авто клиента, а сам клиент пошел на родительское собрание своего сына, и я на его авто с его другом ездил, доставал счастье. Слушай, ну это круто.
1: Сложная история, в которой нужно разбираться.
2: Это взаимовыручка.
1: Молодцы, молодцы, да. Красивый ход, как говорится. А вот Антон говорит, что как-то заказал суп, да, и оказалось, его доставили по другому адресу. Ну, бывает такое, да, доставщик ошибся, но вроде как в том же доме. По адресу. Благо, есть домовые чаты, говорит Антон.
2: Чей суп?
1: Да, и он обратился с просьбой вернуть ему обед. Люди оказались добросовестные, откликнулись быстро после небольшой дискуссии, конечно же, матерной. Как это принято в домовых чатах, иначе никак.
2: Добрососедство.
1: Добрососедство.
2: Идите колотить.
1: Ну, а как еще выживать в наше время? Только
2: написав нам сообщение, вы же можно исключить.
1: 8-9-2-6-0-7-103-7. Ждем ваши истории удивительные, связанные с доставкой чего-либо. Доставки сделаны, доставок больше нет.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: 8.18, Лимбиски, это очень хорошая группа, очень хорошая песня. Очень
2: материться, правда, зря.
1: Материться зря, но что делать? Пытается донести просто, да, свой материал до слушателя любыми возможными способами. Доставить, я бы даже так сказал.
2: Ну, вообще, времена дикие были тогда, я помню.
1: Дичайшие.
2: Фак на факе, так сказать.
1: И факом погоняет. Доставляет, давай. Раз про доставшие, пускай не погоняет, а доставляет. Мы сегодня говорим о историях удивительных, забавных, связанных с доставкой.
2: Заказала. 3 года назад водолазку, пишет Светлана.
1: Так.
2: До сих пор жду.
1: Мне вот интересно, люди, которые придумывали название «водолазка», планировали ли они и знали ли они, что не водолазы не будут их покупать? Скорее, это будут обычные люди.
2: Был ли в истории хоть один случай, когда человек именно в водолазке оказался в воде?
1: Да,
2: если такой, ну... да, то тогда все, вопрос закрыт.
1: Возможно, первый человек, который надел водолазку, подумал, блин, да это же...
2: чего же она нужна, такой подумал, с таким горлом?
1: Нет, для чего же она нужна с таким названием?
2: Ну-ка, бульк!
1: Не, ну мне нравится, не, что мне нравится в водолазке, да, что она как бы в своем названии уже несет свою цель, да,
2: да,
1: для чего вот она была создана?
2: Вся лазать, надежда бы, да, вот,
1: лазать,
2: например,
1: в воду.
2: Ступы,
1: да.
2: Да, или они же ходы.
1: Я понимаю.
2: И они же месы.
1: Да. Глина?
2: Медь?
1: Кстати, нету ни одного какого-то, знаешь, такого предмета,
2: который бы функционально назывался.
1: Месить глину.
2: Вот варежки. Что варежки? Холодоносы.
1: Нет, стоп.
2: Должны холодоруки.
1: Если ты видишь варежку, ну, скорее всего, это нужно варить. И я уверен, что были люди,
2: обваренных рук,
1: которые чем-то... Чем-то пахнет,
2: хорошо,
1: в квартире.
2: А слово
1: «мама, мы решили
2: слово
1: сварить варежки».
2: Перчатки, как понять? Что это, черт возьми, такое?
1: Возможно, чтобы ставить перчать. Ну, то есть, да, какие-то были варианты в Древней Руси, когда нужно было поставить, да, у закона. Подписи не было.
2: Это уж потом ИП начали работать без перчатей.
1: Да, древние, это, клинописи еще не было, но перчать нужно было ставить. Вот ты, ха, поставил.
2: Еще
1: перчать.
2: Знаешь, чем хороша водолазка?
1: Чем?
2: На ней в передаче «Жить здорово» идеально показывали
1: все.
2: Некоторые анатомические
1: особенности человека.
2: Да, посмотрите в интернете.
1: А сейчас будем растягивать.
2: Там что-то отрезали горлышко, не помню.
1: 8-9-2-6-0-7-103-7. Ваши удивительные истории про доставку, пожалуйста, в мессенджер Макс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, страница 3, помещение 8-28. Угранс 18-78-46-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
13: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
14: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
17: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
20: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-77.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Поп Ивел «Footsteps» в эфире.
2: Ну а пора бы и шновоснуть.
1: Доставляем.
0: Новость на радио «Максимум».
2: Ситуевина в Индии произошла. Вообще, будьте бдительны, уважаемые владельцы домашних животных и кур в особенности. Потому что Сабир Али изначально вообще не парился, владел большим домохозяйством.
1: Владел, да?
2: Да, и мимо его дома прошла довольно шумная,
1: веселая
2: свадебная процессия.
1: Ну, как мы любим.
2: Играла музыка, народ веселился.
1: Так.
2: Ну, индийские тусовки вы себе представляете.
1: Я видел только в кино. Но там песни и пляски, да.
2: Вот очень похоже, ты воссоздал атмосферу.
1: Только громче в 100 раз.
2: Дядька фермер порадовался, мол, ну, счастье молодым, тудым-сюдым. А потом оказалось, что из-за музыки, по крайней мере, по его словам,
1: ага,
2: падеж кур 140 голов полегло. Понимаешь, жестко.
1: Кошмар.
2: Он готовит документы в суд, говорит, потому что очевидно, что эта ультрагромкая музыка повлияла на состояние птиц. Все задокументировал, фотографировал, к властям обратился, начали расследование. Но единственная проблема, никто не замерил уровень шума, соответственно, поэтому как сейчас доказывать, совершенно непонятно. В общем, будет разбираться.
1: Ну да, здравствует индийский суд. Самый гуманный суд в мире. Но вообще, все знают, что когда одна курица выходит замуж, остальные мрут от зависти.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Волчак и Шуманский.
1: Это был Джо, End of Beginning, начало конца. У нас тоже начало конца темы про доставку. Ну, народ подключился со своими заказами, которые по ошибке доставили куда-то не туда. Как-то раз заказал роллы, а пришли суши. Оказывается, перепутали квартиру соседа.
2: Какой беспредел.
1: А некоторые люди, знаешь, такие, в смысле, а это разве не одно и то же? Ну, рассказываем, да, суши это где сверху лежит. Да, правильно,
2: да.
1: Рыба? А роллы это где внутрь пальцем запихано.
2: И те, кто учит английский, обязательно слово wrapped.
1: Да.
2: Завернут.
1: Wrapped. Ну, это редко бывает такое.
2: Салют, Чаки и Шуманыч.
1: Здорово, Шуманский. Я сейчас просто понял, что ты учишь английский.
2: Wrapped, думаешь, конечно.
1: Чему мне эта информация?
2: Я вместе со всей страной учу английский.
1: Мне, пожалуйста, wrapped. Что? Я говорю, мне суши wrapped.
2: Wrapped.
1: Говорите нормально русским языком, а суши или роллы? Мне рэп. Да господи.
2: Салют, Чайки и Шуманыч.
1: Здорово.
2: Заказывал недавно кроссовки на маркетплейсе.
1: Так.
2: Пришли женские ботильоны 44-го размера.
1: Интересно.
2: На пункте заказов забирать отказались. Подсокол до дома. Ждать, пока продавец одобрит заявку на возврат.
1: А я думал, подсокол — это место доставки. Ну, то есть, ты где-то на соколе, тебе подсокол. Я понял, подсокол.
2: Ботильончиками пошел.
1: Ну, это у нас соколь. Это Михалыч Красный Труселяк. Александр заказывал две пиццы. Оказалось, что заказ уже отдали другому человеку. Курьер предложил выбрать из четырех, что у него остались. Так, благодаря ошибке доставки, я впервые в своей жизни попробовал дорогую пиццу. Угадай, с чем?
2: С анчоусами.
1: Пицца с рыбой, ну почти. Пицца с красной рыбой и с креветками.
2: О, беспредел.
1: Все-таки жив еще.
2: Курилка журналист.
1: Нет, наш брат извращенец.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: это «Максимум». В 2026 году «Радио Максимум» исполняется 35 лет.
1: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа, 35 – это вам не шутки. Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
0: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
1: Поздравьте нас на «Максимум».
0: Реклама.
2: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
6: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на «Острове» в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья!
1: Hello.
0: В эфире все еще утреннее шоу, все еще на радио Максимум. Температура в Москве плюс 19 градусов. Ясно, слабый дождик нам обещает с 2 часов, но нету интернета, например.
1: Да, в курсе, что вы пытаетесь нам писать, но ничего не доходит. Но что делать, собственно говоря, нужны Wi-Fi. По поводу пробочек, про них как раз-таки информация присутствует пока что. У нас 4 балла в Москве. Но особого трэша никакого не наблюдается.
0: И это уже неплохо.
1: Но это тоже может быть связано с тем, что пробки же откуда берутся? Откуда? Информация берется со смартфонов пользователей.
0: Так.
1: Через интернет, опять-таки.
0: Так,
1: да,
0: а интернета
1: нету. Через навигатора его нету, поэтому достоверно ли сейчас пробка, понятия не имею. Абсолютно.
0: Ну, ничего страшного. Мы и эту неприятность переживем, как говорится, не в первый раз. Продолжаем утреннее шоу с новой темой, дорогие друзья. Если вы готовы, то мы сегодня, оказывается, с Шуманским глянули в будущее, еще ранее обсудив водолазки. А, оказывается, сегодня день водолаза в России. Мы всех водолазов поздравляем с этим праздником.
1: Ну, а в этот день в 1882 году, согласно указу Александра III, в Кронштадте была создана школа водолазов.
0: Ой, школа водолазов.
1: Подготовка квалифицированных водолазов для всяческих судовых нужд, минных работ на глубине.
0: Давай попробуем как-то оттолкнуться от дня водолаза.
1: Ну, это в первую очередь, конечно, погружение. И давным-давно слово «погружение» носит переносный смысл. Погрузиться в какой-то смысл, да, в дело.
0: В какую-то тему погрузиться.
1: Ну, да.
0: Вот давайте вспомним какое-нибудь дело или какую-нибудь тему, в которую вы последнее время или вот последний момент погружались очень глубоко.
1: Интересно, кстати, было бы узнать. Действительно, такого у нас еще не было.
0: Ну, никогда. Ребята, пишите, в какую тему вы достаточно глубоко погрузились и насколько. 8-9-2-6-0-7-103-7 можно писать в мессенджер Макс, также туда, где еще что-то работает.
1: Ну, давайте ВКонтакте закидывайте тоже в предыдущую темочку.
0: Да, плюс ко всему прочему, я предлагаю к этой теме добавить немножечко музыки. А музыка — это то, в чем мы с тобой, Дмитрий Николаевич Шуманский, разбираемся, как никто другой.
1: Погружены.
0: В этом часе группа Wet Leg, группа The Killer's Ghost, Shine Down, Rammstein, Scorpions. Группа Queens of the Stone Age была образована в далеком... Ну ладно, сейчас я не буду вам загонять. I Sat by the Ocean — один из основных синглов с их, по-моему, последнего альбома.
1: И опять-таки Ocean.
0: Где глубина, сами знаете. Ого-гошеньки-го-го.

0: в ритме любви. Группа Scorpions.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Ну а мы с вами в ритме новой темы в честь Дня водолаза спросили у вас, как глубоко и куда вы прогружались в последнее время. Мы имеем в виду, да, какое-то занятие чем-либо, какие-то интересы, может
2: занятие.
0: Хобби.
2: Пока ждем ваше сообщение, я вот открыл статейку, она как раз рекомендует, как можно погрузиться в любую тему максимально быстро, для того, чтобы не разобраться. Вот здесь, оказывается, есть метода. В первую очередь
0: лайфхаки
2: нужно,
0: погружения.
2: Да, значит, структурируем информацию. Нужно идти от общего к частному. Сначала формулируйте общее представление о теме, то, что
0: происходит,
2: а потом углубляйтесь в детали. Потом выделение ключевых блоков и использование схем, графиков, таблиц.
0: Финал есть какой-то в этом?
2: Здесь, конечно.
0: Нет, тема изучена, знаешь, или нет такого?
2: Что... А есть ли вообще такая тема, которую можно изучить, в принципе, до конца?
0: Дно темы, да? Правильно же? У любой темы может быть дно.
2: Вот поговорить, что игра «Крестики-нолики», она изучаема до конца.
0: Подожди, в смысле? Я думал, что там нет конца. Либо крестик, либо нолик всегда ставят.
2: Все, ты только что достиг.
0: Не, погоди. Старикчок Ялта встревает в деловой наш разговор и говорит: привет из мокрой и холодной Ялты. Мы забрали у них, да, погоду, я так понимаю, отдали им свою. Я вот последнее время с головой ушел в электромобили. И хочу вам сказать, на потенцию все-таки негативно влияет данный вид транспорта. Вот печально получается-то как?
2: Может, потому что ты просто старичок уже.
0: Ты думаешь, в силу возраста?
2: Ну, конечно, пили всю ночь, отравился пирожком. Это классика жанра.
0: Нет, а может быть, просто электромобили действительно как-то влияют на потенцию? Ну, то есть...
2: А может быть... Говорю, подожди.
0: Если находиться все время рядом с электромобилем, либидо падает. Или женщины просто перестают обращать на тебя внимание, потому что ездишь на электромобиле.
2: Потому что ты без звука передвигаешься. Вот в чем. Вот харизмы нет. Что такое электромобиль? Это... А настоящая
0: это, знаешь,
2: машина?
0: Сова летает без звука. Я смотрел видео, да, где разные птицы летают, есть только сова беззвучная. Вот вы. Или, может быть, вы ниндзя-синоби, который подкрадывает своему врагу, чтобы нанести смертельный удар.
2: Сзади пымс?
0: Сзади, да. А враг женщина, естественно.
2: У меня был опыт использования электромобиля ровно неделю. Я могу сказать, что единственное, что он повлиял, это мою психику. Он еще сильнее ее расшатал. Я ездил только в поисках зарядки исключительно.
0: Раньше Шуманский был нормальный, сейчас настоящий псих. 8926-07-137. Пишите нам в мессенджер, пожалуйста, какое занятие, какая тема помогла вам углубиться в нее глубоко.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Да дай-то посмотреть, как ты раздеваешься, в конце концов. Группа «Рамштайн».
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Ну, не дам. Ну, нет.
2: Ну, погружаемся сегодня глубоко.
0: Глубоко.
2: Ну, какие-нибудь разные темы.
0: Чем глубже, тем лучше.
2: На какую тему мы погрузились максимально глубоко? И Антон пишет, что...
0: Антон очень сильно погрузился.
2: Он наткнулся на фрагмент из фильма «Орел и решка» 95-го года.
0: Я такой фильм даже не припомню.
2: Он наткнулся так глубоко, что копнул, что зафиксировал там...
0: передвижение троллейбуса.
2: Троллейбуса, у которого реклама «Радио Максимум» на лбу.
0: Да, это такой желтенький троллейбус. Это «Максимум» 42-74, это маршрут. Это бэшка, которая по Садовому катается.
2: А там тогда бэшечкой написано.
0: А посмотри, как на заднем фоне выглядит
2: авто.
0: Ряд автомобильный.
2: Ну, там
0: Жигули,
2: основном,
0: каблук,
2: да.
0: Еще одни Жигули. То есть ни одного иностранного автомобиля в принципе за версту не видать. Вот были времена, Шуманский.
2: Или
0: хотел бы ты оказаться снова в 95-м году?
2: Только с кучей денег. Просто мне в 95-м году интересен только доллар.
0: Это ты
2: и
0: сейчас,
2: акции некоторые.
0: Это ты сейчас так говоришь.
2: Некоторые
0: тогда тебе
2: акции.
0: Не было интересно в 95-м.
2: Тогда мне было интересно вкладыши.
0: Нет, хорошо, ты оказался в 95-м году, но у тебя нет ничего, кроме вкладышей. Вот что ты будешь делать?
2: Не,
0: мыть тачки на перекрёстке.
2: Смотри, зная сейчас психологию жителей 95-го года, это легкая наивность такая, знаешь, мечты о будущем. Я бы создал секту.
0: Опять?
2: Да.
0: Снова?
2: Для владельцев недвижимости.
0: Сколько сект тебе нужно для полного счастья?
2: Ну, максимум, конечно.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, страница 3, помещение 8028. ОГРН 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните мобильное приложение «Самокат 6+».
6: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
14: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
1: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
15: 12+.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18. Плюс 01-05 по 31-05-26.

0: Волчак и Шуманский.
1: Люблю запах Шайндауна по утрам. Killing Fields. А еще люблю шновости.
0: Шновость на радио Максимум.
2: Если у этой шновости был бы запах, то он пах бы...
1: Не очень.
2: Поликлиникой. Да, говорить будем об алкоголе, но в следующем ключе. Выяснилось, что российские туристы массово отказываются употреблять на турецких курортах.
1: Да что вы говорите?
2: Да, пустые стаканы, значит, все, раньше,
1: пустые,
2: да?
1: Пустые бары.
2: Раньше беспредел, значит, заливало.
1: Пьянка страшная, конечно.
2: По прилете.
1: Да, не во время полета уже.
2: Уже во время полета, да. Сейчас статистика и ательеры сами говорят, слушайте, действительно, меньше пить стали. Но тут следом следующая новость, перекрывающая как бы эту, да, две в одной. И там
1: стали
2: говорят...
1: больше есть,
2: там, наверное, говорят о том, что не ищите ЗОЖ в этом деле. Дело не в том, что все стали резко спортивными подтянутыми бегунами. Дело в том, что российский турист озаботился качеством напитков в турецких отелях. Что после всякого рода сообщений из разных отелей, причем даже элитных, становится понятно, что подделки имеют место быть. Отравануться таким, значит, специфическим продуктом, как всякого рода алкоголь на отдыхе,
1: проще
2: это, значит,
1: простого.
2: Особенно в первый день, это подпортит себе все остальные жалкие,
1: да,
2: 10 дней отдыха.
1: Это вам не лежак занимать.
2: А, нет, займешь лежак только в больничке. Может, первый.
1: Кстати, как вариант.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Максимум Грильфест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро. Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Группа Ghost 945. Как глубоко вы погрузились и в какую именно тему рассказываете вы нам в этом часе сегодня?
2: Ну, знаешь, вот пока музыка играет, мы что-то тоже почитываем, по сайтам лазим. И хочешь не хочешь, погружаешься.
1: Чем мы только не делаем, пока
2: да.
1: Музыка играет.
2: Вот людям с геморроем дали несколько простых советов. И я прочитал эту статью.
1: Зачем, да? Ну просто стало интересно.
2: Зато потом, в какой-то ситуации непонятной, ты мне скажешь: Шуманский, что-то покалывает.
1: Шуманский, помоги.
2: Я скажу: ну-ка. Let me see your strip.
1: Ты мне только сегодня говорил, у тебя с утра волос жужжен где-то застрял.
2: Представляете, у меня волос собаки
1: застрял
2: в ноге,
1: в
2: ступне, да. Но проблема в том, что он вошел туда идеально так глубоко, что его не поддеть.
1: Боб Марли от этого умер.
2: В смысле?
1: Он ударился ногой о собаку, у него воспалился палец, и он...
2: Меня смущает, ударился ногой о собаку. Это в суде он потом будет рассказывать.
1: Отдал ямайскому богу душу.
2: Но почему били собаку? Я ударился об нее ногой просто.
1: Били, зачем мы били собаку? Так, а вот человек пишет: я погрузился на самое дно собирательства, но собирает он не грибы и растения, а конструкторы Лего. Но, честно говоря, говорит, скоро эта вся лафа закончится, потому что ставить дома уже негде. Что делать тем людям, который закончил место для хобби?
2: Я не понимаю, проблему. Ты можешь купить квартиру побольше просто?
1: Можешь купить квартиру.
2: Обещай сегодня же это исправить.
1: Можешь купить нам квартиру с Шуманским, представляешь?
2: И Лего мы заберем с собой.
1: Да, будем собирать все вместе. Друзья, спасибо всем большое за сообщение. Погружайтесь на самое дно вместе с утренним шоу на Радио Максим. А далее у нас аудиоконкурс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

0: Вот он, финальный час утреннего шоу на сегодня. Температура сходит с ума. Буквально час назад было 18, на 5 градусов сразу подскочила температура в Москве, уже плюс 23, но сегодня обещают настоящую такую весеннюю мощную грозу. Часов с двух, поэтому, я не знаю, какой-то зонт, что ли, взять?
1: Сразу все спецэффекты будут.
0: Да-да-да, вот это, листами гремят. Да,
1: ну, вот пока что 4 балла на дорогах Москвы, но если что-то произойдет из того, что ты анонсируешь, то я думаю, восьмерочка будет, собственно говоря.
0: Легко.
1: Хотя многие, кстати, разъехались. Я так понял, что не все вышли в межпраздничные дни. Поэтому 4 балла — это теперь такая стабильная цифра для Москвы в эти дни.
0: Кто мы такие, чтобы их судить? Ну все, Шиманский молодец, отстрелялся со своими пробками.
1: Да, вот не надо. Это пробки не мои, кстати, а народные, общественные, так сказать. Вот если сам я встряну где-нибудь на Садовом, там сейчас, кстати, есть пробочка небольшая, то да, могу подавать уже на собственность документы.
0: Ну а если в пробке стоит такси, то пробка принадлежит кому? Водителю или пассажиру?
1: Ну, как договоритесь, наверное. Ну, или, может, от цены еще, кстати, зависит. Заплатишь больше определенной планки, значит, твоя пробка. Заплатишь меньше, уступи водителю.
0: О, так же я всегда, получается, плачу дофига и больше. Ну. Вон, на выходные хотел вызвать такси, потом отвлекся на что-то, закрыл приложение Go, и все, через минуту открываю обратно, а там на тот же маршрут плюс 300 рублей. Как будто голос свыше мне такой, что больше... Не закрывал.
1: Ой, слушай, да ладно тебе, голоса ему свыше мерещатся. Есть такая штука, как динамическое ценообразование. Слыхал?
0: Да.
1: Ты же не один такой в районе живешь.
0: Нет.
1: Наверняка кто-нибудь еще неподалеку машину заказал.
0: Какая-то сволочь.
1: Да. Или у какого-то водителя закончилась смена, например. Алгоритм пересчитывает количество заказов и количество свободных машин с нуля и выдает тебе новую цену. А она и больше, и меньше может стать, если рядом водитель тянулись. Она так и за полминуты может поменяться, и ей пофиг, сколько раз ты открыл приложение.
0: Ничего не знаю. У меня так дома с холодильником прокатывало. Открыл, закрыл, потом снова открыл и увидел какую-нибудь вкусняшку, которая в прошлый раз не заметил. Думаешь, что я все время на кухню, на работе бегаю. Схема рабочая, друзья.
1: Сейчас убежать не удастся, потому что аудиоконкурс впереди. Этот час посвятим розыгрышу рамочки для автомобильного номера.
0: Давайте займемся этим под классную музыку. В этом часе Linkin Park и Marilyn Manson, Roy Lotus и Stereophonics, Blink-182, Van Halen, прямо сейчас The Offspring нам встает ла-ла-ла-ла-ла.

0: Чак и Шуманский.
1: Сегодня такая жара в столице, что я бы рекомендовал некоторым людям все-таки надеть панама от греха подальше, от солнечного удара тоже.
2: Уберегите себя, товарищи.
1: А остальным рекомендую принять участие в аудиоконкурсе «Поговори мне тут».
0: «Поговори мне тут» на радио «Максимум».
2: Ой, «Поговори мне тут» — это аудиоконкурс, где вы присылаете свои аудиосообщения на номер 8926007137, непременнейше в Макс. Мы их слушаем, мы их ставим в эфир, угораем, но в конце вручаем все-таки рамочку для автомобильного номера автору лучшего аудиосообщения.
1: Да, сегодня вас ждет необычное задание, которое пришло к нам из довольно интересной, необычной новости. Городские птицы, как выяснилось, чаще всего взлетают при приближении женщин, чем мужчин. То есть некоторые люди потратили огромное количество времени, провели более 2500 экспериментов в разных странах, от Чехии, Франции, Германии, Польши, Испании, и выяснили, что голуби больше боятся женщин, чем мужчин. Поэтому поймать голубя мужчине будет гораздо проще, прокормить семью. Я такое делаю.
2: Больно. Так, да. Ну, что нам с этим, что же теперь нам с этим делать?
1: Я предлагаю как-то с помощью аудиосообщения сегодня приманивать голубей.
2: Звучит жутко.
1: Не будем спрашивать.
2: Зачем, да?
1: Не будем спрашивать, зачем оно нужно. Главное сейчас это приманить и в конечном итоге поймать. Может быть, потом отпустить, как на рыбалке это делают некоторые люди. Может быть и нет. Посмотрим, насколько жирный будет голубь. Друзья, вот такое вам задание. Приманите голубя в аудиосообщении не больше 10 секунд. Прислать его, не голубя, конечно, а аудиосообщение нужно в мессенджер Макс на номер 8926-07-137. Будем слушать, будем оценивать, будем вручать рамку для автомобильного номера, но это в конце часа.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуфик и Шуманский.
1: Have a nice day. Стереофоникс. Половина русского, половина английского текста. Но всем все понятно. Сегодня у нас очень интересное задание для аудиоконкурса, по моему личному мнению. Вы можете с этим, конечно, не согласиться. Даже Шуманский может с этим не соглашаться, но оно есть. Вы приманиваете голуби своим аудиосообщением, за это получаете рамку для автомобильного номера.
2: Такой уж сегодня аудиоконкурс.
1: Такой уж сегодня у нас аудиоконкурс.
2: Я так понимаю, что есть у людей соображения по этому поводу.
1: Огромное количество. Старичок Ялта.
3: Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Иди ко мне, моя голубка. Гули-гули-гули-гули, иди, моя голубятинка, ко мне, иди, вот цыпонька хорошая какая.
1: Ну скажи честно, Шуманский, разве бы ты не, был бы ты голубятинкой, не пошел бы на руки к старичку?
2: Я бы уже вертелся у него на шампурах.
1: Если вы понимаете, о чем я. Так, хорошо. Илюшенька тоже встревает в аудиоконкурс.
4: Эх, опять сегодня интернета нет. Псс, голуби, подработать не хотите? Плачу твердой валютой, семечками.
1: Ну разве не актуалочка?
2: Гениально.
1: При повсеместном отключении интернета в столице единственное, что вам остается, это голубиная почта. Чем больше у вас голубей, тем больше шансов, что ваше сообщение, хоть и аудио, дойдет до адресата. Константин.
5: Голубь, голубец, а ну иди сюда, я буду кормить тебя и всю твою семью. Слышь ты, голубь, голубец, иди сюда.
2: Рака.
1: Да, мое слово бетон. Так, что еще? Пока вот такие у меня пироги на данный момент. Есть еще аудиосообщения, но они пока в предпрослушке находятся. Половина матерные, естественно, половина приличные. Мы будем все это прослушать во время рекламы и, конечно же, продолжаем. Вам советую участвовать в аудиоконкурсе. Во-первых, это любовь женщин, уважение мужчин. А вас знает вся страна, а вас услышит, да? Во вторую очередь вы действительно получите настоящую рамку для автомобиля номер. И в-третьих, научитесь приманивать голубей с помощью голоса.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
9: 6+. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашубчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
16: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. «Грильфест Радио Максимум». Праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
15: 18+.
17: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
18: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: и Шуманский.
1: Продолжаем приманивать голубей сегодня в аудиоконкурс. Не для того, чтобы их поесть, да, например?
2: Хотя вполне.
1: Хотя ты ел голубей когда-нибудь?
2: Я видел, как это происходит.
1: Тебе стало плохо?
2: Французский ресторан.
1: Боже мой, что закат. Они только не готовят, да?
2: Престарелая пара.
1: Голубиная пара. Престарелая пара. Престарелая пара за окном ресторана доедает мертвого, мертвого голубя. На развлечение
2: Париж,
1: богатым русским
2: Париж
1: туристам.
2: Сейчас таков.
1: Да, друзья, если давно кто-то не был. Ладно, возвращаемся к нашим российским голубям. Здесь у нас русские люди приманивают отечественных голубей своим аудиосообщением. Сейчас так модно. Это так у молодежи принято. Получают за это рамку для автомобильного номера. Чего только...
2: То есть по-другому не приманить.
1: Не придумают. Fallen.
3: Скруч Макдака, знаешь... Вот будешь так же купаться, только в хлебных крошках.
1: Как круто. Он его заманивает богатством.
2: Ведь у них-то хлебные крошки — это валюта тоже своего рода.
1: Именно так. Ром.

0: Роман.
1: На выходе из пятерочки курьер Роман рассыпал пачку гречки. Приманил не голубя, а целую голубятню. Больше его не видали.
0: Вам бы че новости читать на радио, Макс?
2: До времени нет.
0: До времени, да. Еще один роман.
3: Ресторан «Перепелка» – наш девиз. Накорми голубя, а завтра голубь накормит тебя.
0: Хороший девиз. У Романа, кстати, два сообщения в тему. Поставим второе?
2: Оно ранее прослушано?
0: Да, конечно.
2: Будьте добры.
3: Чтобы собрать голубей, для этого достаточно три компонента. Черной свежевымытой машины, памятника на площади и хлебных крошек.
0: Ну все, успокойся. Тихо, мужара. Вот такие у нас наборчики на приманивая голубей. Кстати, девчонки, да, заметьте, выбыли из битвы за рамку для автомобиля в норы, почему-то им не нравится.
2: Они в таких-то дурацких конкурсах не участвуют.
0: Да что вы говорите. Ну, как говорится, дело ваше. 8-9-2-6-0-7-103-7. В мессенджер Макс можно присылать нам свой аудио-лайфхак, как ловить голубя на живца, то есть на голосец. Получите рамку для автомобильного номера совсем скоро.
2: Не,
0: получите рамку для твоего номера, как только включит интернет.
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Linkin Park, пушка страшная, Up From The Bottom, 10.38, ну что, подводим итоги аудиоконкурса, поговорим, мне тут сегодня вы с помощью аудиосообщений приманивали голубей.
2: Зачем, не спрашивайте, просто приманивайте.
1: Именно так, ну тут, конечно, много было сообщений, но, к сожалению, поперек горла нам встал конкурс «Не спать 35». Собственно говоря, ничего страшного, победителя мы все равно уже выявили. И это человек по имени Илья. Давайте еще раз послушаем его аудиосообщение. Он придумал крутую штуку, которая сейчас реально может сработать.
3: Эх, опять сегодня интернета нет. Псс, голуби, подработать не хотите? Плачу твердой валютой, семечками.
1: Действительно, когда нету интернета, нужно прибегать к каким-то альтернативным способам связи. И голубиная почта, ее незаслуженно забыли. А ведь согласись, берешь, пишешь записочку, приматываешь голубю, к ноге, точнее голуби, и отправляешь по адресату.
2: Так и есть. Давайте поздравлять.
1: Ну, по крайней мере, так это работало в идеале. Сейчас это работает или нет, мы не знаем. Мы поздравляем Илью с победой в аудиоконкурсе. Он получает рамку для автомобильного номера.
2: Ура.
1: Вполне заслуженно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: The Black Keys, holding for you. Не черные ключи, как некоторые подумали, а черные клавиши. Вся наша жизнь делится, да, на черное и белое. Вот в данном случае черное. А потом, может быть, что-то и хорошее случится, например.
2: Да, вот человек, который получает 35 тысяч рублей от Радио Максимум каждую пятницу, у него чувствует всегда белое клавиши.
1: Это, кстати, все время разные люди, да? Это может показать, что это один и тот же человек. Нет, ребята, каждый раз новый победитель, каждый раз новое имя. И на этой неделе тоже, я уверен, будет кто-то новый. Венький, осчастливленный 35 тысячами рублями в честь дня рождения Радио Максим, которому исполняется 35 лет в этом году.
2: Да, сегодня специальный сигнал уже прозвучал. Напоминаю, с понедельника по четверг в эфире утреннего шоу вы слышите специальный звуковой сигнал, с образцом которого можно ознакомиться на сайте radio maximum.ru, и ждите его на протяжении утреннего шоу. Услышали? И бегом 35-м по счету писать нам цифру 35 в наш Макс по номеру 8926-007-137.
1: Как ты красиво оговорился, не Максимум, а Максимум. Это потому что май на дворе и довольно жаркий, да, сегодня до 27 градусов прогреется температура воздуха в столице. Учитывая сложившуюся ситуацию, да, с отсутствием интернета, это будет непростой денек. Но мы с вами все вывезем, потому что у нас все на максимум. Даже Константин Михайлов, я уверен, сегодня придет на работу, несмотря ни на что, и будет выдавать вечернее шоу по полной программе. А завтра снова мы, Дмитрий Шуманский.
2: Чак и бой.
1: Всем пока, не проспите.
0: Bye. Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
2: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
3: Но плюс.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать». Разбросаны кисти, бумага и краски,
1: и сладкость давно малыши. С нами, как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
2: Чак и Андрюха Забелин, ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов, самые значимые концерты, а также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на Радио Максимум.
0: Реклама.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: на Sprime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».

0: Квартиру сниму на суточный рост.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой Jimmy Eat World на радио Максимум. 90-е получились для группы по-настоящему лихими. Jimmy Eat World выпустили за эту декаду 3 альбома, но все они пролетели мимо чартов один за другим. Не помог даже контракт с крупным лейблом Capitol Records. Разочарованные студийные боссы вычеркнули ребят из числа своих подопечных, и те оказались на перепутье. С одной стороны, теперь они могли сами контролировать все свои дела, а с другой — самоконтроль на хлеб не намажешь, и неудачливым рок-звездам пришлось идти работать. Вокалист Джим Аткинс стал продавцом в магазине, барабанщик Зак Линд устроился водителем в автосалон, а гитарист Том Линтон пошел на стройку. Вот что Том вспоминает о тех временах.
1: «Господи, я был нищим. Я умирал. Понятия не имею, как я справился со всем. Почти 2 года я был без гроша. Я едва сводил концы с концами».
0: Но тут на горизонте появился ангел-хранитель Jimmy Eat World. Музыкант по имени Марк Трамбино, который продюсировал 2 их предыдущих альбома. Он обратился к старым знакомым с предложением. «Я снова работаю с вами, никаких денег не прошу. А заплатите вы мне когда-нибудь потом». Договорились. Ребята пошли ва-банк, вложив в запись еще одного альбома все, что удалось скопить. И эта ставка сыграла, причем сыграла еще до выхода пластинки. Весной 2001 года группу заприметило музыкальное подразделение корпорации DreamWorks и заключило с ней контракт. Что же касается альбома, то он получил название «Bleed American», вышел в том же июле и стал самым успешным релизом в истории Jimmy Eat World, достигнув платиновой отметки. Впрочем, эти успехи пластинке пришлось встретить под другой вывеской. Вскоре после терактов 11 сентября сочетание слов «Америка» и «Кровь» исчезло с обложки по обоюдному согласию группы и лейбла. Вернулось оно туда лишь в переиздании 2008 года.
2: Jimmy Eat World. Bleed American.

0: Новое. Прямо сейчас. The Strokes. Going shopping.
1: Еще в 2022 году легендарный продюсер Рик Рубин рассказал, что колоссальный список его звездных подопечных пополнился еще одной великой группой, что вместе с участниками The Strokes они сняли дом на вершине горы в Коста-Рике и там записывали новую музыку, глядя на завораживающие пейзажи. С тех пор прошло больше 3 лет, и все уже и позабыли о том интервью. Но тут наступает апрель 2026-го, и уже сами The Strokes обрушиваются на фанатов с внезапной новостью. Оказывается, новый альбом уже готов. Он получит название «Reality Awaits» и выйдет уже в июне. В виде подтверждения качества нового релиза музыканты опубликовали фотографию классического спорткара Nissan 300 ZX из 80-х и пообещали, на деле он будет еще сексуальнее. Ну а совсем скоро последовала и премьера первого сингла. На композиции «Going Shopping» лайтовые гитарные рифы перекликаются с винтажными синтезаторами, а узнаваемый голос вокалиста Джулиана Касабланкаса нарочито искажен эффектом автотюна. Долгожданное возвращение «The Strokes» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Максимум Гриль Фест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
1: Реклама. Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
0: Радио «Максимум» представляет мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В этом выпуске Дэйв Гролл переименовал альбом Foo Fighters из-за голливудского мюзикла. В прошлом ноябре состоялась мировая премьера второй части дилогии «Злая» — экранизации культового бродвейского мюзикла, который, в свою очередь, стал остроумным переосмыслением «Волшебника страны Оз». Картина, которая в оригинале называется «Wicked for Good», собрала более полумиллиарда долларов в прокате, получила несколько номинаций на «Золотой глобус» и была тепло принята зрителями. Но вот кого ее выход расстроил, так это лидера Foo Fighters Дэйв Гролла. Вот что он вспоминает об этом.
2: «Я хотел назвать альбом For Good. Так изначально называлась его заглавная песня. В ней есть такая строчка. У этого словосочетания сразу несколько значений. И навсегда, и ради добра. Звучит неплохо. Но потом вышел фильм «Злая навсегда». И меня это так взбесило, так что мне пришлось менять и название песни, и название альбома».
1: Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси

максимум. Музыка с характером.

0: Грильфест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Открывать дачный сезон «Скупер» аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Скупер» – доставка для дачи «Супер».
9: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастро-шоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
10: 18+.
11: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

0: сказано на максимум.
1: Тайлер Джозеф, 21 Pilots.
2: Что бы ни происходило в вашей жизни, главное – помнить одну очень простую вещь. Всегда можно проснуться утром и начать все сначала.

0: Новое. Прямо сейчас. DevCap for Cutie. Riptides.
1: В 2023 году вокалист Бен Гиббард расстался со своей супругой Рэйчел, примерно в то же время, пока его группа гастролировала по миру. Ему приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы держать себя в руках и каждый день выходить на сцену, исполняя для фанатов их любимые песни. Позднее он рассказал, что для того, чтобы справиться с болью, ему пришлось прибегнуть к эмоциональной изоляции от окружающего мира. Он предложил для описания своей внутренней травмы метафору башни. Ее видно издалека, но вместе с тем она заключена внутри какой-то более масштабной структуры, и к ней так просто не подобраться. Так грядущий 11-й альбом DeathCap for Cutie и получил свое название I Built You a Tower, или «Я построил тебе башню». Неудивительно, что ее сквозной темой стала та буря эмоций, бушевавшая в душе Бена все это время. И первый сингл Riptides не стал исключением. Вот что о нем говорит автор.
2: Эта песня о том, каково преодолевать некие личные проблемы в то время, когда мир вокруг нас переживает трагедии и потери в необразимо больших масштабах, и о том, как эти два элемента переплетаются друг с другом в нашем сознании.
1: Послушать пластинку «I Built You a Tower» целиком мы сможем 5 июня. Ну а пока что ловите композицию «Riptides» на радио «Максимум».

0: будням с 7 до 11 на Радио Максимум. Утреннее шоу. Самое самокритичное.
1: Значит, по поводу музыки. Она не свежая,
2: не я свежая. Сразу скажу.
1: Но проверенная.
2: Попахивают
1: вот,
2: уже.
1: Вот это тот случай, когда как раз надо отлежаться.
0: Самое откровенное.
2: Где-то зависть просто, что в свои 58 Аврил Лавин выглядит на 13.
1: Как тебе сказать на 13? Все-таки на 50. Там
2: я просто давно не
1: трансформация произошла.
2: Я рассматривал ее фотографии близко.
0: Самое понимающее.
1: Знаете, хочется надо отвалиться на спинку кресла, взять какой-нибудь безалкогольный, значит, коктейльчик, закусончик, сидеть и просто ничего не делать.
0: Самое огненное.
3: Максимум!
0: Самое-самое утреннее шоу «Чак и Шуманский». Завтра с 7 до 11 утра на радио «Максимум». Реклама.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой-рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: В 2026 году «Радио Максимум» исполняется 35 лет.
1: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа.
0: 5 лет.
1: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа, 35 – это вам не шутки. Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
0: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
1: Поздравьте нас на «Максимум».
0: Реклама.
2: После встречи с директором школы папа Женя...
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Первые шаги.
9: Первая любовь.
8: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
13: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79-77-99.

Коктейля с группой Jimmy Eat World. На радио «Максимум». Композицию «The Middle» 2001 года можно назвать визитной карточкой Jimmy Eat World. В свое время она взлетела в топ-5 чарта Billboard, заметно пошумела во многих других хит-парадах планеты и стала номинантом

0: Между людьми. И это прямая противоположность тому, как вели себя те ребята.
1: Прочитав письмо, Джим задумался на тему принятия себя и человеческой стойкости в противовес поиску одобрения в неких социальных группах. Вскоре эти мысли обрели форму готового текста песни. Аткинса и его группу поначалу даже напугала эта скорость. Нельзя написать что-то достойное настолько быстро. Но у них на руках уже был, считай, готовый хит. Ведь плохую песню вряд ли стали бы каверить суперзвезды разных поколений. Вновь даем слово Джиму.
0: Когда я слышу, как Принс исполняет ее на оскаровской автопати, или когда Тейлор Свифт лично выбирает ее для того, чтобы спеть для рекламы Apple, я сразу «что?» не знаю. Я до сих пор радуюсь как ребенок, когда слышу «The Middle» или что-то еще из нашего творчества по радио. Джимми Ит Уолт, «The Middle».

0: Вопросов много.
1: А сколько новой музыки ты закачал в свой плейлист?
2: Сколько весеннего воздуха ты вдохнешь полной грудью?
3: Сколько фильмов с Чаком Норрисом пересмотрел?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да.
4: Максимум!
5: Максимум!
4: Да.
0: Реклама.
6: И раз, и два.
7: Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
8: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
9: Но плюс. Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
0: Радио «Максимум» представляет мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В этом выпуске «Оскар» будет вручаться по новым правилам. Американская киноакадемия объявила о нескольких изменениях в регламенте главной кинопремии мира. И эти изменения будут весьма важными. Во-первых, теперь один актер или актриса сможет получить сразу две или больше номинаций за главную роль в разных фильмах, если эти фильмы попадут в пятерку лидеров голосования. Во-вторых, любое использование искусственного интеллекта в сценарной или актерской работе сразу поставит крест на оскаровских шансах претендента. В случае сомнений киноакадемики напрямую запросят детальную информацию о внутренней кухне проекта. И в-третьих, сразу несколько картин из одной страны смогут претендовать на приз за лучший иностранный фильм. Это поможет лауреатам престижных фестивалей попадать в число номинантов на приз даже в обход их национальных оскаровских комитетов. А сам международный «Оскар» будет вручаться не государству, а конкретному режиссеру. Все это вступит в силу уже на следующей церемонии в 2027 году. Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс. Yes.

0: Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио «Максимум» представляет специальные недели группы «Jimmy Eat World». Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Ты узнаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы «Jimmy Eat World» с 4 по 10 мая на радио «Максимум». Реклама.
1: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска. 8-ступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
8: 12+.
0: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум». Праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
8: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: сказано на максимум.
1: Хейли Уильямс, Paramore.
2: Нам нужно учиться получать удовольствие от жизни во всех ее проявлениях. Как от того, что дарит нам радость, так и от того, что причиняет боль. В равной степени. Все это сделает нас лучше и сильнее.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с от ООО 2GIS. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99.
4: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Стритфест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
0: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
7: 18+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

0: группой Джимми Ит Уолт на радио «Максимум». За всю более чем 30-летнюю историю Джимми Ит Уолт состав группы претерпел лишь одно единственное изменение. Вскоре после выпуска первого альбома ребята расстались со своим басистом Митчеллом Портером, заменив его на Рика Бёрча. Однако перед теми, кто знаком с этим самым первым альбомом, может встать еще одна загадка. А куда делся парень, который пел на той пластинке? А никуда он не делся. Этого парня зовут Том Линтон, и он остается гитаристом Джимми Ит Уолт по сей день. Разве что место у микрофона он вскоре уступил другому гитаристу, Джиму Аткинсу, который и переключился на роль фронтмена, начиная со второго альбома. Вот как Джим объясняет эту перестановку.
1: «С самого начала, когда мы только собрали группу, я хотел петь в некоторых песнях, и Том не возражал. У нас всегда было такое неформальное право. Кто написал текст, тому и быть основным вокалистом. Так мы могли делать этот текст более убедительным. И вскоре я просто начал писать больше музыки. Мне было неинтересно просто зависать на аккорде соль. Нужна идея. Может, не весь текст сразу, но вокальные партии и фразировка, которые я прорабатываю в голове. В итоге я написал много песен, отталкиваясь от вокала. Я делал это достаточно часто, чтобы прокачать этот навык».
0: Так что никакого коллективного решения или насильственного свержения предыдущего фронтмена не было. Перемены случились сами собой. Так что теперь большую часть наработок для песен «Джимми Ит Уолт» приносит их нынешний вокалист Джим Аткинс, а потом его задумки редактируют всем миром. Каждый участник группы может свободно высказать свои претензии и идеи того, что можно было бы изменить.
2: «Джимми Ит Уолт. Sure and Certain».

0: Новое. Прямо сейчас. Кесебиан. Great Pretender.
1: В июле эта лестерская банда выпустит свой 9-й альбом. Несмотря на порядковый номер в дискографии, эта пластинка будет называться Act 3. Музыканты пока что никак не объяснили этот диссонанс в цифрах. Но что символично, грядущий альбом станет третьим, который группа выпустит без своего основателя и экс-вокалиста Тома Мейгана. Уже несколько лет у микрофона стоит гитарист и лидер Кесебиан Серджио Пиццорно, и как раз его основной инструмент будет доминировать в звучании релиза. Вот что он говорит об этом.
2: Гитара играет важнейшую роль в этом альбоме. Это уже наша 9-я запись. Мы прошли долгий путь. Как автор песен, я быстро устаю от однообразия. Так что я часто меняю свой вектор. Песня «Great Pretender» — как раз такой случай. У меня под рукой была гитара, и песня родилась минут за 10. Такое происходит редко, но когда все-таки происходит, это настоящее чудо.
1: Что же касается текста композиции, то здесь Серджио исследует тему синдрома самозванца. Но не с позиции человеческой слабости, а как признак того, что ты стоишь в шаге от чего-то большего и настоящего. Пиццорно говорит, что ему пришлось в кратчайшие сроки переучиваться на фронтмена, и несмотря на большой стресс, он рад этому. А жалеет лишь, что он не пережил подобный опыт, когда был лет на 20 моложе. Предлагаем вам послушать его задорную рефлексию о поиске себя. Прямо сейчас, на радио «Максимум».

0: Реклама. Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го, такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
3: С первой ноты. Ты знаешь, это

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц. Конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции. Правила на сайте ВБ-дефисбанк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Кварт

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
3: 18+.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: сказано на максимум.
1: Ноэл Галлахер, Оазис.
2: Ты спрашиваешь, счастлив ли я? У меня 87 миллионов в банке. У меня есть Rolls-Royce. Я собираюсь войти в совет директоров Манчестер-Сити. Я являюсь частью величайшей группы в мире. Доволен ли я этим? Вовсе нет. Я хочу еще больше.

0: все это «Максимум». По будням с 7 до 11 на радио «Максимум». Утреннее шоу. Самое музыкальное.
1: Плагиат.
2: Плагиатовщина.
1: А что такое?
2: А уже не поймать.
1: А что ты им сделаешь?
0: Самое супергеройское.
3: Вот Чаки Бой гоняет Человека-паука. Так,
2: да, я гоняю его по крышам, как голубя.
0: Самое романтичное.
2: Сегодня это у нас, ребята.
3: А сегодня я тебя поцеловал.
0: Самое гастрономическое.
2: Не, ну я считаю, что в этой нашей непростой, да, российской жизни,
1: да,
2: игра всегда должна,
1: да,
2: быть.
1: Да.
3: Что наша жизнь? Игра!
0: Самое-самое утреннее шоу «Чак и Шуманский». Завтра с 7 до 11 утра на радио «Максимум». Реклама.
4: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
5: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
6: Но плюс. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектной декларации на наш.дом.рф.
7: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
0: Радио «Максимум» представляет мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Всем привет! 17 часов ровно, прям 0 секунд, точное московское время. Вторник сегодня, 5 мая. Салютика вам, дорогие друзья! Дорогие мои смелые, обреченные, на что вы себя, так сказать, подписываете каждый будний вечер, включая радио «Максимум» в 17.00. Подписываете вы себя на прослушивание, не самое удобное для прослушивания, для танцевания, для подпевания музыки, требующие чуть выше IQ, чем для прослушивания попсовой композиции, любой с BPM 120 и 125. Но это статистические данные, исследования ученых для того, чтобы слушать рок-музыку, который изобилует эфир «Радио Максимум». Нужно, конечно, примерно столько же интеллекта, а может и выше, примерно вот так же, как для прослушивания классической музыки. Не самое легкое, но я стараюсь сделать своей болтовней так, чтобы вам было еще труднее. Конечно, ваш вечер, пробка которых, кстати, сегодня немного, потому что очень многие свалили, и, как всегда, я вот тот самый единственный выживший радиоведущий в это самое беспраздничье. Между первыми и девятыми майскими праздниками, который остался, кто остался, пишите. Я каждый день прихожу в 17.00 в Южный порт и готов, но шучу, конечно, каждый день выхожу на радио «Максимум», на FM-диапазоне, FM-частотах и собираю всех, кто тоже остался, всех, кто работает сейчас, вернее, уже заканчивает рабочий день. Сегодня Всемирный день португальского языка, boy noite, вам всем. Международный день уйгурского головного убора, это вот эта самая сковородочка на голову, обтянутая марлей с подложным поролоном, чтобы было не очень жестко. Шучу, на самом деле уйгурский головной убор — это обычная тюбетейка, но как обычно, очень красиво расшитая всякими стразиками, блестящими ниточками, такие нарядные, праздничные тюбетейки. Но сегодня тем более, у кого есть дома уйгурский головной убор, пожалуйста, напяльте, наденьте, пожалуйста, примерьте, посмотрите в зеркало, порадуйтесь, какой вы или какая вы красивая. Сегодня хокку день. Был недавно то ли хайку день, то ли вот такой же, то ли танка день, но, по крайней мере, хокку ваши принимаются. Хок про что? Про вечернее шоу, про худшего ведущего во всей истории, во всей всемирной истории радиовещания. Это я, конечно. Так что хоку, посвященный мне, радио «Максимум» и вечернему эфиру, принимается на «Макс», радио «Максимум» на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Пишите свои хоку сюда. Отметим. Всемирный день борьбы с астмой. Я могу сказать, как я свою победил. Очень просто, я похудел. И, в общем, она прошла сама. Всемирный день гигиены рук. При том, что ковид вроде как отступил, но он никуда не делся. Он присутствует, равно как и все ОРЗ и ОРВИ и прочие грипп-инфекции. Так что просто возьмите за правило. Придя с улицы, вообще потрогав, что бы то ни было, не у себя, а где бы то ни было, на стороне, перил, в метро, там, не знаю, ручки дверные, еще что-нибудь, пожав кому-то руку. Понятно, что человек вряд ли тоже, наверное, следит за своей гигиеной рук, и, скорее всего, не блохастый, но тем не менее. Пожав кому-то руку, помойте ее, эту самую руку, и придя с улицы, помойте руки. Таким образом вы себя обезопасите от очень многих заболеваний. По крайней мере, пожав друг другу руку или потрогав ручку дверную или перила в метро, не стоит сразу чесать глаза. Через слизистую тут же вот это все попадает в вас. День водолаза сегодня, всем буль-буль. Сегодня Международный день акушерки, просто с праздником. Международный день принцесс. Сегодня все девочки-принцессы по умолчанию, по заводским настройкам. К сожалению, сейчас в наше время некоторые мальчики тоже принцессы. И Всемирный день общения. Сегодня вот на этом давайте закончим. Давайте общаться, друзья, такой праздник. Пишите мне в Макс на номер 8-926-007-137. Если даже кто-то хокку не смог придумать, просто пишите, все приветики ваши передам. И, конечно, просто рад с вами пообщаться. А сейчас хочется просто тупо побарабанить, как это делает Трекул из Green Day. Ну и Майк Дорн подключился. А сейчас и Билли Джо Армстронг подключится. No, your enemy.

Платформа «Радио Максимум» всегда с тобой. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн. Делись

0: Red Hot Chili Peppers, Save the Population. 17:19, точное московское время. 8-926-007-1037. Это Макс, Радио Максимум. 8-926-007-1037. Записывайте в свои телефонные книжки. Это Макс, прям в студию, прям вот я читаю сообщения, которые мне присылаете. Очень никто их не видит. Но утренники придут, увидят. Но если вы что-то прям мне, прям что-то вот, прям for your eyes only, если напишите, типа только для моих глаз, тогда я все это удалю, чтобы они не видели. Иван пишет, сегодня отключили интернет. Труда, производительность поднялась, и Чак с Шуманским были на посту. Но это вот Хокку прислал. Прикольно. Анастасия Кубышина пишет из Бельгии. Привет, КМ. Как у вас погодка в МСК? У нас дождь второй день, но на 1 мая 27 было. А у нас сегодня дождик был, но он такой слепой, как называется, дождик, который идет при солнышке, при солнечном свете. Так что покапало немножко, и вроде как сейчас прошло, сейчас опять солнышко. В Москве официально сейчас облачная погода с прояснениями, сегодня больше осадков не ожидается. Может быть, в районе Электростали, Орехово, Зуево, Ногинске, Балашихе, в Мытищах там еще что-то покапывает. Но, в принципе, сейчас плюс 23, погодка отличная. Анжелика пишет, здравствуйте, привет, Анжелика. Хочу передать пламенный привет Женечке от Лики. Все передал. Эльмира пишет, добрый вечер, чудесный, крутой Константин. Привет, прекрасная Эльмира из Сен-Миссис. Как все же мне нравится, когда я слышу, что рок-музыка не для всех, не из-за того, что ее тяжело слышать, а потому что рок для нас особенных и смышленых. Хорошего эфира. Спасибо большое, Эльмирочка. Смышленая ты наша. Махони, прекрасная Маша, пишет нам. Привет, Костя. Привет, Махони. Наконец-то ты с нами. Вечер снова стал добрым. Легкого тебе вечера и доброго эфира. Спасибо тебе большое. После рекламы The Offspring.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении самокат 6+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль.
13: гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Телеканал Че представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на Че. Для лиц старше 16 лет.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 90.

Weather. Про погоду уже говорил, но на самом деле не совсем о погоде песня, а про то, что с девушкой приходится говорить о погоде, потому что больше не о чем. Хьюман пишет: здравствуйте, Константин Александрович, привет. Хьюман, привет, привет. Хорошего эфира, спасибо. Правда ли, что вы создали утреннее шоу? Точнее, является ли правдой? Ну, в общем, да, исторически является правдой, и это факт, известный в радиомире, в российском.

0: и время. И чуть чаще выходил. Плюс новости были еще и политические с утра на радио «Максимум». А так у нас студия 15 была, если кто-то помнит. Александр Абрахимов, Юлия Бордовских, Костик Семенов у нас были. Алексей Пивоваров тоже работал на студии 15. Игорь Стадник. Вот эти замечательные люди делали новости не политические, то есть новости без политики. А вот с утра горячие новости были с политикой. Олег Чертков их вел. И плюс спорт был. Но это уже вот когда мы сделали утреннее шоу. И мы действительно стали делать первое в этой стране утреннее шоу. То есть первые стали работать в диалоге, в режиме диалога с Олей Максимовой. Диалоги мы прописывали по первости на бумажке, конечно. Кто был на новостях, кто писал текст за себя и за того соведущего, за того парня. В случае Оли Максимовой, или я за нее писал тоже. И делали тогда всякие рубрики, у нас была «Утренний пургает», мы бред всякий несли в конце своего эфира, ну и первыми стали разыгрывать людей по телефону в рубрике «Жаворонки на проводе». Это были первые телефонные пранки или phone taps, так сказать, называемые. То есть мы первые сделали утреннее шоу в этой стране, первые стали разыгрывать людей по телефону и... Что-то еще мы сделали первое, уже не помню. В общем, «Радио Максимум». Кстати, мы были первые, кто перешли на круглосуточное вещание «Радио Максимум». Тогда еще не было компьютера, музыка шла с компакт-дисков, и поэтому мы первые посадили диджея на ночь, который ставил компакт-диски. Выходил не так часто, как дневной диджей, скажем, не 4 раза в час, а 2 раза в час каждые полчаса. Но, тем не менее, мы были круглосуточные. Также мы первые стали вещать еще и на Санкт-Петербург, и сигнал от «Радио Максимум», между прочим, сигнал от «Радио Максимум», поскольку не было еще ретрансляционных спутников, шел по кабелю, который был проложен параллельно Октябрьской железной дороге до Санкт-Петербурга. Под землей сигнал шел, представляете, до Питера. Мы стали радио двух столиц. Ну и, соответственно, Александр Нуждин стал вести хит-парад двух столиц, и мы стали радио двух столиц. Потом расширили географию вещания благодаря системе спутниковых ретрансляторов. Но вот я вам заявляю о том, что мы были первые в этом, в этом и в этом. Это потому что это «Радио Максимум», потому что мы просто самые крутые. Татьяна В. пишет: «Привет, Кость, передай, пожалуйста, привет Светлане Психической. У меня сегодня был первый рабочий день после выходных. Во, она мне устроила. Оры стояли на весь Бабушкинский район». Я так понимаю, начальница ваша, Татьяна. А может быть, настоечка валерьяны? Или коньячку вашей Светлане Психической, 50, не больше, на работе все же. Или вкусняшку. Знаете, как меня кормили? Я есть отказывался в детстве вообще напрочь. Меня покормить — это был целый квест для родителей, для бабушки с дедушкой. Я очень увлекался техникой, и мне говорили: либо вон смотри каток там на улице, который асфальт укатывает. Я такой, рот раскрывал, постяжку разявивал, и мне туда, да, раз и ложечку с манной кашей туда. Вот так же, не знаю, как вкусняшку приготовьте какую-нибудь. Вот начнет она в следующий раз орать, а вы вкусняшку туда раз и максимум погромче.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Джет на Радио Максимум. Are you gonna be my girl?
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Игра Last Flag от вокалиста Imagine Dragons провалилась и не выйдет на консолях. Мультиплеерная игра Last Flag, созданная при участии фронтмена Imagine Dragons Дэна Рейнольдса, столкнулась с проблемами после релиза и теперь не выйдет на консолях. Игра, разработанная студией Night Street Games, вышла на ПК через Steam и Epic Games, но не смогла привлечь большую аудиторию, провалилась в, так сказать, в прокате, в гейм-прокате. Даже при активной поддержке в соцсетях самих Imagine Dragons онлайн-проект остался крайне низкорейтинговым. Сотни игроков на пике и десятки в обычное время. Это мало. То есть самое-самое-самое прям это 100 игроков, а обычное время, ну, игроков 10, не больше. Так себе. Результат. Разработчики признали, что игра не достигла необходимого уровня популярности, чтобы оправдать дальнейшие вложения. В результате было принято решение отказаться от консольной версии и сократить планы по развитию. Но вроде как совсем от нее отказываться не будут. И решили послушать игроков. Сейчас вот на фидбэках решили вывести эту игру, вылезти как-то вот. Типа то, что игроки будут им писать. Что не нравится в игре, они вроде как пофиксят. И, может быть, у игры еще появится какой-то шанс. Но вот это говорит о том, что не все исполнители, не все певцы, рок-исполнители, не все актеры одинаково удачные бизнесмены. И одинаково удачливы в других областях, в которых они себя пробуют и куда они пытаются вложить деньги. Но мы помним, что, скажем так, Джеймс Хэтфилд успешно делает, но это не его бизнес, успешно делает автомобили. Это солист Металлики, он делает автомобили, он прям их варит сам, там клепает, там делает тачки. И в начале фильма «Through the Never» про Металлику, если кто не смотрел, рекомендую, там Дэн Дехан в главной роли, и сам фильм является большим концертом Металлики, плюс там квесты Дэна Дехана, который там должен доставить некий саквояж. И в самом начале там перед Дэн Деханом проезжает Хэтфилд в такой стрёмной тачке с очень узкими окнами. Это тачка, которую собрал сам Джеймс Хэтфилд. Там что-то еще у кого-то было. А, ну, Жерар Депардье, там вино, кто-то еще чем-то занимается, какие-то еще стартапы. Но не у всех это удачно получается. Мы знаем примеры удачного, а неудачный пример, вот, пожалуйста, Дэн Рейнольдс и компьютерная игра Last Flag. Давайте сегодня поговорим про неудачные смены сферы деятельности. Попробовали и хватит. Тема вечернего эфира «Полезный Михайлов» на Радио Максимум. Будучи дипломированным художником, вы так и не смогли проявить себя в качестве тату-мастера, потому что холст хотя бы не дергается в процессе написания картины. Уже на вторую ночь вы поняли, что ловить преступников в костюме летучей мыши у вас не очень получается, и вернулись к своей скромной жизни миллиардера. А может быть, вы забрали документы из школы кинологов, когда осознали, что там нужно будет не только кино смотреть. Рассказывайте о ваших не очень удачных или откровенно неудачных попытках сменить сферу деятельности. Ваши истории пишите на Макс Радио Максимум на номер 8-985. Ой, нет, забыли, сняли, откатили назад. Посмотрели сюда. Все, огонечек, все забыли. 8-926, вот Макс Радио Максимум. 8-926-007-103-7. 8-926-007-103-7. И официальный Макс-канал Радио Максимум, который можно там в Максе найти, просто набрав в поисковой строке латынью «Максимум» в одно слово.

0: Актуальные лайфхаки от полезного Михаила. Вы сами знаете, что у нас сейчас с мобильным интернетом по всей стране творится. Так вот, даже при полном отсутствии сети вы все еще сможете вызвать такси через привычное приложение Яндекс.Гоу. В таком случае сервис автоматически предложит вам заказать машину по телефону. На всякий пожарный лучше созвонить с водителем, уточнить, в правильное ли место он едет и как скоро будет. Оплата наликом после поездки. Кстати, при заказе по телефону время ожидания увеличивается до 5 минут вместо привычных 3. Если неподалеку от вас есть точки Wi-Fi, то лучше подключиться к этим точкам и заказать такси как обычно. Потом все можно будет проверить в приложении, когда сеть восстановится. Также свои новые фишки появились и в каршеринге. Тут уже начать аренду без интернета, к сожалению, не получится. Но зато можно будет спокойно закончить поездку. Спасибо Bluetooth дверям в машинах драйва. Включаем на телефоне Bluetooth и авиарежим. А затем через приложение переводим автомобиль в режим ожидания. Оставляйте машину, а как появится соединение, завершайте аренду. Если будут какие-то вопросы по итоговой стоимости аренды, звоните в службу поддержки.
1: Костя Михайлов.

0: Mum.ru. Твой музыкальный безлимит. Мобильное приложение или сайт, умная колонка, телевизор, автомобиль или смарт-часы. Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
2: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 6 часов вечера.

В этом часе Франц Фердинанд, Alien and Farm, Three Days Grace, Royal Blood, Depeche Mode, 30 Seconds to Mars, Daughtry, Bon Jovi. Прямо сейчас Blink-182, The Rock Show.

0: Радио Максимум.
1: Hello, we are AHA right now on Radio Maximum.

0: Норвежцы Aha, Lifelines. 18:08, точное московское время. Ольга пишет: «Привет, Константин, хорошего эфира». «Привет, Олечка, спасибо». «История довольно банальная. Я по профессии юрист, но не очень ладный. И была уверена на все 100%, что у меня получится переделаться на инженера по тестированию. Вот только я забыла, что я гуманитарий. Начала зарываться в программировании и быстро осознала, что мой бывший коллега, твой тезка, был прав в своем пессимизме насчет этой затеи. В общем, я не только юрист хреновый, но и тестировщик безнадежный. Могу тестировать только саму себя». По поводу тестировщика, ты знаешь еще значение этого слова? Попробуй потестировать компьютерные игры. Причем не те вот провальные из числа типа Last Flag, которые провалились и были сделаны при участии Дэна Рейнольдса из Imagine Dragons, что явилось поводом сегодняшней темы. А какие-нибудь классные игры потестируй, прям действительно классные. Какие-нибудь там God of War, типа Ghost Recon, там, не знаю, что-то такое. Вот. И может у тебя получится. Смотрите, тут есть такой путь. Таков путь. Есть такой путь. Попробовать понять, что вам нравится больше всего в жизни делать. Сделать списочек. И сделать рядом списочек того, что вы умеете в жизни делать лучше всего. И вот если где-то будет пересечение, может вам вот этим и заняться. Правда, есть опасность. Если любимое дело станет вашей профессией, оно может перестать быть любимым делом. Human пишет: «Спасибо большое, Константин, за развернутый ответ». Но с другой стороны, оно может перестанет быть любимым делом, но это точно то, что вы будете делать лучше всех. Потому что вы это любите. Это как у меня с радио. Нескромно сейчас прозвучало, я понимаю. Но, тем не менее, это правда. Спасибо большое, Константин, за развернутый ответ. Еще я прочитал, что вы работаете на радио с 1992 года. Мне тогда всего 3 года было. Так сказать, под столом ходил. Это получается, вы на станцию уже 34 года как корни пускаете. Ну да, впервые я пришел на максимум в начале 92 года, а зазвучали они в конце 91-го, в декабре. Соответственно, да, получается, что 34 года я на радио работаю. Поэтому и набираюсь смелости, наглости и еще и преподавать это дело. Махони пишет: «О, Костя, да ты стоял у истоков». Ну да, типа того. «Спасибо тебе и твоим тогдашним коллегам за идею утреннего шоу. Всегда, пожалуйста». А по теме, а не по теме, а по поводу кормежки. Нас с братом в детстве тоже обманом заставляли завтракать. Моя бабушка, чтобы заставить нас с братом съесть овсянку по утрам, делала из нее козинаки вместо каши. До сих пор помню этот вкус детства. Козинаки из овсянки, ну такое себе, да. «Привет, Кость Саныч», пишет прекрасная Любовь Попова. «Привет, Любовь, хорошего тебе эфира, спасибо, дорогая. Сегодня только вторник, а у меня ощущение, что прошла уже целая неделя. Работы немерено. Подскажи, где взять силы и энергию». Ну, не знаю, если правда ценен мой совет не профессионала в этой области, то есть нужно, наверное, каких-то прям вот слушать там психологов, сомнологов, нутрициологов, не знаю, там диетологов, спортивных тренеров, потому что, конечно... Что может помочь человеку выдержать какую-то серьезную нагрузку и стресс и не сойти с ума? Конечно, сон. Сон в достаточном количестве. Исключить алкашку, ну, желательно. Конечно, спорт, естественно. Ну и хороший массаж стоп еще никому не вредил.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: life. Bon Jovi, it's my life. 18:18, точное московское время. Говорим сегодня про не столь удачные попытки сменить сферу деятельности. Пишет нам слушатель Сергей Иванов. Сереж, привет. Привет, Костя. Хорошего тебе солнечного эфира. Спасибо, дорогой. По теме. Давно, учась в инсте на юриста, пробовал также себя в творчестве. Собрал группу в стиле поп-панка, скейт-панка и даже играли концерты в клубах Москвы. Ну а на профессиональный уровень так и не вывели. Теперь вспоминаю веселые деньки с приятной ностальгией, ибо было это в далеком 2008-2010. Видишь, это та смена деятельности, которая может быть не супер удачно получилось у тебя, вышло и не вывело тебя на высоты, скажем, какие-то, на олимп шоу-бизнес, но тем не менее ты от этого получил удовольствие, это очень важно. Human пишет: «Все, что я начинал пробовать, так это участвовать в утренних конкурсах на радио «Максимум», чтобы выиграть рамку для госномера на автомобиль. И у меня ничего не получалось. Когда-нибудь, возможно, оно получится. Потому что если долго мучиться, как ни крути, что-нибудь да получится». Золотые слова. Евгений пишет: «Раз, два, три, все дружно в пляс пошли». Не хоку, конечно, но в тему. Вечерочек, Константин, привет всем. Максимальным жгучего эфира и пламенного настроения всем.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Если каждый день платить, платить, платить, платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска. 8-ступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи – супер.
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Переучился на маркетолога, получалось. Оттуда ушел в айтишку. Довольно-таки неплохо получалось и здесь. У нас тема не такая. У нас тема как не получалось при смене деятельности. Потом пошел в продажи, начал с оператора колл-центра, стал ропом. Робокопом. А в прошлом году открыл категорию «С». Сейчас развожу по магазинам продукты в Москве на десятитоннике. Интересно просто. Спасибо, Кирилл, за историю. То есть, если коротко, то это зачем-то длинная повесть не в тему о том, как экономист стал водителем. Ну, в общем, да? После короткой рекламы 30 Seconds to Mars и Depeche Mode.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В 2026 году радио «Максимум» исполняется 35 лет.
2: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа, 35 – это вам не шутки. Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
1: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
2: Поздравьте нас на «Максимум».
1: Реклама.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Depeche Mode, I Feel Love.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня о случаях, когда мы не очень удачно сменили сферу деятельности. Привет, Костя, пишет продюсер Александра. Вы правда продюсер? Ни разу не писал, но часто слушаю эфир Максимум. Обучился на радиотехника, проработал 2 года товароведом, потом еще несколько лет поваром, повароведом. Товаром и повароведом. Сейчас работаю вообще на интернет-радиостанции. Коллега, получается. Хорошего эфира, впрочем, как всегда. Но если это все неудачно у вас получалось, то это в тему. Владимир Потехин пишет. Привет, Максимум. Поздравляю с ДР. Привет, спасибо большое. Да, в этом году нам 35. Но это будет в декабре. Ну, неважно, весь год юбилейный. Сменил сферу деятельности на охранную. Никогда не работал в охране, но ЗП, конечно, не айс. По ЗП, конечно, не айс. Но мне начинает нравиться, так как нет физической работы. Но все же в поиске, так как понимаю, что работа — это не по мне. Так, сменил сферу деятельности. А с какой сменил на охранную? Вот интересно. А правда, что каждый охранник мечтает об ограблении, чтобы он проявил героизм? Вот так сидит. Или наоборот, чтобы ничего в моей смене не случилось, чтобы все поспокойнее было. Чтобы вот как сейчас, так пусть и будет. Да? И пусть я сижу, и пусть вот никакой физической активности, никакой физической работы. Но это же хорошо. Или все-таки каждый охранник в душе хочет стать героем. Или так, чтобы ничего не сделать, чтобы грабитель сам споткнулся и об угол головой. Но чтобы все сказали: «Вау, Владимир Потехин, ты такой молодец! Ты на него так посмотрел!»
1: Вы слушаете

0: максимум. Максимум Гриль Фест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
5: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магу».

0: and Farm и годный кавер на джексоновскую Smooth Criminal. Говорим сегодня про смену деятельности, которая нам не очень удалась. Игорь Р. пишет: «Привет, Константин. Здорово, Игорь. Работал долгое время машинистом метро. В 2023 году, кстати, моя мечта попробовать было себя в этой области. Очень, я прям, не знаю, гипнотически был заворожен, когда меня друг прокатил в Санкт-Петербурге в кабине машиниста, как в свете фар вот эти рельсы в тоннеле прямо, ох, это кайф невероятный. Я понимаю, что куча побочки всякой, что дня белого и солнца не видишь, но тем не менее. Так вот, работал долгое время машинистом метро, в 2023 году уволился, открыл свое дело. Радовал прекрасную половину нашего населения качественной обувью на маркетплейсе. 2 года все было хорошо, а в этом году гайки закручены настолько, что резьбу сорвало. Пришлось забанкротиться. Но я думаю, что да, эта история ваша, она абсолютно, Игорь Р., сейчас стандартная. Зачем это кому-то надо было делать с налогами, вот такие вот фокусы? Думали, что государственная казна пополнится. На самом деле все произошло абсолютно наоборот. Все закрылись, обанкротились, и казна недополучила очень крупные суммы. Я ж думаю закрыться, не знаю. Ну, потому что это какой-то просто беспредел и напоминает вредительство. Вот эти меры, направленные на малый бизнес. Так вот, пришлось забанкротиться, Игорь Р. пишет. Вот и получилось, что не получилось. Да все получилось, просто ты не виноват, все хорошо. Душа всю жизнь лежит в творческом направлении. Вот сейчас пишу стендап. Пожелаю удачи. Яркого эфира, родной. Спасибо, родной, удачи.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Этот час запечатывает Франц Фердинанд. Night or day.

вторник, 5 мая. Сегодня межпраздничье. Кто остался жив, кто остался в Москве? Пишите на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. Тема сегодня не очень удачная смена сферы деятельности. В этом часе порадую вас Линкин Парком, Garbage, Blur, Aerosmith, Youngblood, Pain, The Cranberries, Limp Bizkit, Billy Talent, прямо сейчас, Scorpions.

0: Evanescence на радио Максимум Going Under. 19:10 Under. Кстати, что там? А, нет, все, сериал Under закончился. Under. Going Under. Игорь Борода пишет: решил не пить в октябре, продержался до сегодня. Годовщина свадьбы, достал самое дорогое виски, что у меня было. Какой же это кайф, извини, если что. Извиняю. Не дал в него попасть ни капли колы. Ну, хоть в этом молодец. Горжусь, сори. Вчера смотрел с женой «Звездные войны» с Володарским, отдельный кайф. 5-й эпизод. Круто. Много их пробовал, и «Гавану Клаб» кого? Эпизодов «Звездных войн» или мысль скачет непоследовательно? Уже накатил, что ли? Много их пробовал, и «Гавану Клаб», и чувака 20-летнего. Чивас, что ли? Чивас Рыгл. Джим, то просто классика. Вот это пришлось прямо. Можно узнать, что тебе не нравится. Что тебе нравится? Ничего не нравится. Из последних, и скорее которых, который зашел, был Торвик. Но так вообще перепробовал все. Вот, кстати, в тему пишет Dark Soul. Здравствуйте, Константин. Никогда не понимал это утверждение. В жизни нужно все попробовать. Ну, бейся тогда головой об стену в жизни. Все же нужно попробовать. Абсолютно согласен. Да, сегодня у нас тема эфира — это неудачные, скажем, пробы пера на каком-то новом поприще наше. Смены деятельности, которые не принесли нам ни успеха, ни удовлетворения. И вот это выражение, абсолютно согласен, Dark Soul, абсолютно бессмысленное и совершенно ублюдское утверждение, что попробовать надо все. Что все? Что все? Все виды спорта, все виды спирта. Я пробовал легкую атлетику, плавание, карате, до, большой теннис, фитнес, шахматы. Хоккей пробовал. Ничего не пошло, не привлекло, не покатило. Попробовать все пиво в мире. Ну, очень много разного пива попробовал. Понял, что все самое лучшее уже попробовал. С учетом того, что все оно от нас поуходило. А у меня самые любимые были немецкие и чешские сорта. А наши пивовары варят в основном из овна и палок. Я с пивом завязал совсем уже давно. То же самое с вискарем. Вот, Игорь Борода, отвечая на твой вопрос. Весь самый хороший перепробовал, и стало смертельно скучно от переоцененности даже самых дорогих сортов. Особенно Макаллан. Шмурдяк еще тот, а стоит как крыло от самолета. Короче, со всей алкашкой завязал, так как продает сплошная дрянь. Сплошняком просто. А пить вот эту дрянь — это себя не уважать. А на что-то хорошее так задраны цены, что только идиот будет платить такие деньги за бухло, и ослом я себя чувствовать тоже не очень люблю, как правило. Ну просто, знаешь, вот эти вот, которые импортеры такие, Макаллан присадят такие, ха-ха, накручу-ка я 3 конца, ха-ха, ослы пусть платят. Ну вот этим ослом я быть отказываюсь, и поэтому не пью вообще, спорт не интересен, люблю секс, мясо, музыку, кино и спать. В этих областях попробовал, если не все, то много. Что осталось? Попробовать карбонару во всех ресторанах мира? Почти дан. Все мороженка? Фу, там есть такие вкусы неприятные. Весь дошик?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что, если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
15: 12+.
16: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
17: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
18: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit. Мы играем на радио «Максимум».

0: So Far, So Fake на Радио Максимум. 19.32, точное московское время. Говорим сегодня про ситуации, когда мы изменили сферу деятельности своей жизни не к лучшему. Игорь пишет: «Привет, Максимум. После того, как в крысу выгнали со склада шиномонтажа, пытался работать водителем по развозке медикаментов. Понял, что не мое, так как я не умею носиться, как угорелый, чтобы закончить работу через 4 часа после выхода на маршрут. А зачем? В моем вождении аккуратности максимум. Типа, а ты можешь через 4 часа закончить? Могу. А зачем? В итоге все наладилось, и меня позвали обратно на склад. Вот только за работу водителем так и не выплатили до сих пор, ссылаясь на проверку документов. Так что не жалею, что не остался у них ни на секунду». Сергей Шматко пишет: «А сегодня...» Так, а это вот второе сообщение, первое. «Всю жизнь работал в охране, но все стремился попасть в одну из фирм нефтяных гигантов. Когда получил соответствующее образование, сменил сферу деятельности, понял, что зарплата не такая, как все стереотипно думают. Теперь пожалел. Сегодня у нас с женой 5 мая, 9 годиков, как мы поженились. Молодцы. Вот ведерко вам поздравительной водички от меня. Не благодарите. С годовщиной». Александр Бросов пишет: «Привет, Константин». Здорово, Саша. «Покупал фигурки к фильмам и играм из-за границы. Бывало, помогал знакомым, что радовало обоих. Была идейка сделать кофейню-музей, но потом отключили Свифт. Через посредников стало прям очень дорого брать их. В итоге беру теперь редко и чисто для полок и своих глаз. Зато гостям нравится. По скриптам: куклы не мои, но и трогать их нельзя». А куклы не твои, но и трогать их нельзя. Где логика? Типа, мы тебе сегодня ничего не дарим, но это и на Новый год.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио Максимум представляет: специальная неделя группы Jimmy Eat World. Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Ты узнаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы Jimmy Eat World с 4 по 10 мая на Радио Максимум. Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Электронная группа Pain, Shut Your Mouth.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Это, конечно, шедевр. 19 часов 42 с половиной минут, точно московское время. Говорим сегодня о не очень удачных попытках сменить сферу деятельности. Прекрасная Натали Маус пишет: сменила сферу деятельности с клиентского сервиса на бухгалтерию. А через 5 лет на медицину. Пошла учиться на фельдшера. И у нас вся группа такая. Возраст от 25 до 60 лет. Класс. Юджи пишет: Кость, привет. Спасибо за позитив и очередной прекрасный вечер с твоим шоу. Спасибо большое. Считаю сейчас период своей жизни не самым успешным, удачным. И да, пытаюсь сменить сферу деятельности. Наперед пока говорить рано, с какой на какую. Однако могу сказать точно. Вне зависимости от взлетов и падений, ускоренного бега и ожиданий, статики и прогресса, радио Максимум и Дарт Михайлов навсегда в моем сердечке. Спасибо большое. Ни за какие ковришки не променяй, обожаю. Жду не дождусь твоего дискача 23.05. Кстати, почему скромничаешь, лучший ведущий? Почему не анонсируешь? Я обязательно приду, Яна. Яночка, очень буду ждать, равно как и всех-всех-всех. Да, дискач еще свел к одному в месяц, потому что уже, конечно, не столь я молод, чтобы так вот кутить по ночам 3 раза в месяц, как раньше, или 4 раза в месяц. Но 1 раза в месяц, я думаю, что достаточно для того, чтобы и мне пар выпустить, и вам, чтобы оторваться ночью под музыку формата «Радио Максимум». Так что 23.05 увидимся на дискотеке «Rock of Ages». Спасибо, Яночка, что напомнил. А я не то, что не скромничаю, просто, ну, эфир, он же не для этого. Эфир, он для музыки. Для того, чтобы я тут трепался на отвлеченные темы и не рекламировал какие-то свои события. А для этого мои соцсети существуют. Так что welcome туда. Нельзя грамм Робин Бэд в одно слово. Ну и Робин Бэд, подчеркивание, official в телеге. Хотя уже сейчас Макси тоже каналчик замучу. Уже практически замутил. Называется «Уроки русского». Но там еще пока ничего нет. Я туда буду выкладывать всякие превратности нашего великого и могучего русского языка, который не всегда радует правильными ударениями, скажем. Ну вот согласитесь, как отвратительно звучит «заржавело», как отвратительно звучит «факсимильное сообщение», как ужасно звучит во множественном числе, знаете, в единственном числе «брелок», а во множественном — это вообще кошмар, «брелоки». Меня до сих пор трясет, на самом деле. Но вот туда я буду выкладывать. Но пока там ничего нет, так что следить за телегой, если у кого работает еще. Робин Бэд, подчеркивание, official. И нельзя грамм Робин Бэд в одно слово, как Робин плохой.

0: Реклама. Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го, такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
1: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
2: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». ОГРН 104-542-92-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: The Prodigy, Voodoo People, Magic People. Говорим сегодня про ситуации, когда мы не очень удачно сменили сферу деятельности. Махони пишет нам, прекрасная Маша. Машенька, привет еще раз. По теме. Долгое время из своей жизни проработал в различных офисах. Менял работу каждые 1.5-2 года. Вроде и умом понимала, ну не мое это, но привычка спортсмена доводить дело до победы заставляла меня пробовать снова. Даже проблемы со здоровьем начались. Поняла, что надо срочно сменить род деятельности. Вспомнила, что когда писал диплом, подрабатывал в ночную флористом. Решил вернуться в творческую деятельность. Может, огромных денег и не зашибаю, зато заработал уважение. А это полезно для нервов. Здоровье вернулось автоматически, в офисы больше не возвращалось и рада этому. По скриптам, кстати, тоже много раз пытался выиграть в утреннем шоу на Радио Максимум, но так и не получилось. Забил и отношусь к этому с юмором. В конце концов, самый главный бонус остается со мной. Приятной музыкой, вечернее шоу с Костей. Длинный бодяга получилось. Костя, если нудно, не читай. Так уже поздно прочитал уже и не нудно получил. Спасибо большое.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Ну да, может, длинноватый чуть-чуть. Можно было сократить. Поработаем. Arcade Fire на Радио Максимум. Everything Now.

0: Rammstein, Mein Herz Brennt. 2:17 точное московское время. Так, Александр Брозов пишет: Константин, фотки отправил к сообщению, наверное, не приложились на фото полки с фигурами. И те самые куклы, те самые куклы. Сегодня день, между прочим, какого-то там этого самого головного убора. Уйгурского. Сегодня международный день уйгурского головного убора. Не то, что там уйгурский день головного убора, а международный день уйгурского головного убора. Также вот, наверное, вот это вот слово те самые куклы. Александр Бросов написал на уйгурском как раз языке. Тем не менее, фотка кукол не объясняет. Куклы не мои, но и трогать их нельзя. Вот этого нелогичного утверждения фото не объясняет. Уважаемый Константин, спасибо за эфир, пишет Севиль. Это Севиль беспокоит, имевшая проектные планы с АЯ и с вами, но помешала пандемия. Так, могу ли попросить ваш имейл, чтобы написать о новой идее, родившейся неделю назад в Барселоне? Спасибо огромное, Севиль. Аскерова, Москва. Севиль, сюда пишите, нормально все. Не обязательно имейл, все хорошо. Если что, удалю. Антон Деменков пишет: Кость, привет. Закончил мореходку, отработал 5 лет на флоте, стал старпомом. Уволился, стал грузовым инспектором. Потом подался в таможню, после этого работал в «Газпроме». Затем менеджером строительных проектов, затем риэлтором, потом менеджером по продаже подвесных потолков. И вот теперь у меня своя компания по продаже подвесных потолков и светильников. Жизнь помотала. Антоха, 45 годиков. Сегодня конкретно спрашивал про неудачные опыты смены деятельности. Костя, почему я до сих пор путаю Ширли Мэнсон и Гвен Стефани? Не знаю. Сергей, может быть, нужно перестать пить? Надежда пишет: давай, качай воду, people. Это вот пока Prodigy играли. Тимон без пумбы пишет: добрый вечер, хорошего эфира. Может, не совсем в тему неудачной смены профессии, но помнится, в одном замечательном фильме мистер Фёст говорил: если философ смог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум». Праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
6: 18+.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

0: Ноа Кан на радио Максимум.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: The Great Divide называлась вещь. Говорим сегодня про случаи не очень удачных смен сфер деятельности в нашей жизни. А пишет такой ник у человека, просто буква А. Константин, привет, спасибо за эфир. И привет, спасибо за спасибо. Подходят ли семейные отношения под неудавшийся род деятельности? Ведь этому нигде не учат. Увы, да. Когда я учился в школе, у нас пытались ввести предмет «Этика и психология семейной жизни». Но вроде как не пошло и не зашло. Я не знаю, учат ли сейчас этому где-нибудь или нет, но мне кажется, такой предмет был бы полезнее, чем иное рисование алгебры и геометрии. Биологии там. Мне кажется, главными предметами сейчас бы были именно этика, психология семейной жизни, да вообще психология. Очень неплохо было бы ввести. Техника речи неплохо бы пошла бы, потому что речь, пока не придумали, не придумали другой способ коммуникации, главный коммуникатор между людьми, пока не придумали телепатию, речью выразить все, то есть сказать через рот гораздо быстрее, чем через письмо или через печатный текст. Ну и мысли из головы в голову мы передавать пока не умеем. Поэтому речь — это то, чему надо учить детей с детства. Потому что речь может открыть перед вами какие-то совершенно незаметные в стене двери, какие-то

Ну, в общем, вот в эти все штуки, чтобы не влетать. Ну, еще надо предмет, скажем так, резистентность к мошенникам. Или устойчивость психологическая. Ну, вот это, я думаю, что на предмете психологии надо просто вот этот курс ввести тоже. Так что Минобразование или как, Минпросвещение, есть о чем задуматься. Есть очень много полезных предметов. Так что... Пишет человек по поводу того, что нигде не учат. Долго желал, мечтал, пару лет все хорошо, потом внезапно стало все иначе. Не ужились. И вот уже 5-й месяц в ожидании, когда жена с ребенком уедет в свой родной город. Смирился, но обидно, что так сложилось. Не хочется лезть в вашу личную жизнь, но вот интересно, в чем причина. Ведь, скажем, 2 года все было хорошо, потом внезапно стало все иначе. Вот как внезапно стало все иначе? Кто накосячил, в чем дело и где? Понятно, что от ненависти до любви один шаг, а обратный еще короче дистанция. То есть от любви до ненависти. Именно поэтому корпоративные романы и все вот эти служебные романы не приветствуются в крупных корпорациях, потому что, ну, скажем, любовь между 2 сотрудниками, оба сотрудника ценные, оба сотрудника на своих местах и, можно сказать, незаменимые. У них случилась любовь, а потом раз и ненависть друг к другу. Они уже не могут работать вместе, да? Не то, что в одном офисе, на одном этаже, в одном здании не могут работать. Такая крутая ненависть бывает между 2 бывшими любовниками, между 2 людьми, между которыми вообще пламя полыхало. Искры просто проскакивали, молнии били между ними. Такая любовь была. А тут вот прям противоположные чувства. И тоже с такими же разрядами. Такой же вольтаж, такое же напряжение, сила тока. Только уже отрицательное, на отталкивание. И вот поэтому мне очень... Так вот, почему все не сложилось, мне очень интересно знать, но в любом случае примите мое соболезнование, что такая прекрасная вещь, как любовь, умерла, отношения рухнули, и теперь еще и жена еще с ребенком уезжает в родной город. Какая-то такая нехорошая трагедия получается. Сергей Шматко пишет: «Костя, почему барабанщик Нирваны так сильно похож на вокалиста группы Foo Fighters?» Сереж, не знаю, я тебе говорил, что бухать надо меньше. Это 2 разных Дэйва Гролла. Абсолютно. Но, между прочим, шутки шутками. Читал я недавно большую статью музыкального критика о том, что вклад Дэйва Гролла сильно преувеличен. Что да, это здорово, что это единственный человек, который остался после Нирваны именно в музыкальном бизнесе, потому что Крист Новоселич что-то делает, ну, что-то непонятное. Но вот Дэйв Гролл на виду, и спасибо ему большое за то, что что-то делает. Но вот именно что-то, потому что прям таких. Музыка серьезная, да, музыка хорошая, но хитов практически нет. Радио

0: Nickelback на Радио Максимум. Gotta be somebody.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: 2:43, точно московское время. Роман пишет. Бодрый вечер, Константин. Здорово, Роман. В этой жизни нужно умудриться не только все попробовать, но и попробовать что-то не попробовать. Браво, золотые слова. Передай, пожалуйста, поздравления морпехам 61-й бригады с Днем бригады. Передал. Алексей пишет, приветствую, Константин. У меня такая история. 15 лет строил самолеты. Затем 10 лет работал в производстве теплоэлектростанций. А сейчас делаю полиэтиленовые пакеты. Не бойтесь менять что-то, если новое приносит удовольствие и достаток, то можно и в космос, и на подводную лодку. Главное, чтобы здоровье по жизни не подводило. Здоровья всем. Спасибо большое. По поводу 15 лет строил самолеты, это смешной анекдот. Был советских времен, не знаю, бородатый, стоит вам рассказать в эфире или нет. Аэропорт, ну еще советский, такой буфет и... Ну, такой буфет-кафетерий, где столики не сидячие, а такие круглые столы высокие, за которыми стоят. И вот за круглым столиком стоят летчики, пьют кофеек с чайком. И за соседним столиком стоят мужички такие, пьют пивко. В пальтишках, в шапках меховых такие. И один из них такой пивко отхлебнул, и летчиком, обращаясь, говорит: «Слушайте, как вы на них летаете?» «Я не понимаю». Летчики говорят: «Ну, там, понимаете, все так хитро придумано. Мы можем вам объяснить. Там угол тангажа, там атака и все такое. Значит, понятно, что самолет тяжелее воздуха, но, тем не менее, аэродинамика, двигатели мощные на наших советских самолетах». Он говорит: «Да знаем мы их строим». Вот я и спрашиваю, как вы на них летаете?
1: Радио Максимум.

0: Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Радио «Максимум» представляет мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Stereophonics, Maybe Tomorrow.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: Ну, скажет, шоу подошло к концу, а полезно так ничего не сделал. А я сейчас как докажу свою полезность? Оставив после себя для вас в следующем части The Offspring, Imagine Dragons, Depeche Mode, Disturbed, Tokyo Hotel, Radiohead, Nirvana, Joe Kiri, суперхитом End of Beginning, Good Charlotte, Bon Jovi, 21 Pilots, а дальше еще круче, через час, там ух, прямо эх, прямо ух, а сейчас прямо как свалю, до завтра. Пока, любимые.
2: Костя, такси пришел!
1: Костя Михайлов на радио Максимум.

0: Реклама.
1: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Jimmy Eat World на радио Максимум. Пандемия коронавируса застала Jimmy Eat World там же, где и многих других артистов, в самом разгаре их гастрольного тура. Лайв-поддержку вышедшего под конец 2019 года альбома «Surviving» пришлось свернуть, а вся активность группы была поставлена на паузу. Почти год музыканты приходили в себя, а потом нашли оптимальный для тех времен способ творческого самовыражения — серию онлайн-концертов. Jimmy Eat World анонсировали 3 шоу под общей вывеской Phoenix Sessions. На каждом из этих концертов группа отыграла по одному своему альбому — классические Clarity и Futures, а также новенький Surviving. От первой до последней песни онлайн-трансляция на весь мир велась из так называемого Ice House, здание, которое появилось в городе Феникс еще в 1910 году. Долгое время оно использовалось в качестве склада, откуда в поезда отгружались 100-килограммовые глыбы льда для охладительных установок. Ну а затем это сугубо утилитарное помещение превратилось в популярную площадку для выставок, концертов и свадеб. И акустика у бывшего склада получилась просто волшебной. Вот что вокалист Джим Аткинс в дальнейшем вспоминал об этой концертной трилогии.
1: «Думаю, пандемия получилась не настолько плохой. Не знаю, появится ли у нас шанс сделать что-то подобное еще раз. Это был уникальный случай. Мы выбрали альбом Surviving, потому что мы понятия не имели, сколько еще проведем без туров. И хотели показать людям живое исполнение этих песен. Ну а пластинки Clarity и Futures кажутся нам любимыми альбомами среди фанатов. В отличие от очевидного коммерческого хита Bleed American».
0: По словам Джима, группа хотела заинтересовать самых преданных своих поклонников чем-то более глубоким. А сами музыканты получили возможность переосмыслить свой собственный материал такими способами, о которых прежде и не задумывались.
2: Jimmy Eat World. Pain.

0: Новое. Прямо сейчас. Evanescence. Who will you follow?
1: Эмили и компания не так часто радуют публику новой музыкой. Промежутки в 5-6 лет между альбомами для Evanescence в порядке вещей. Вот и последнюю на настоящий момент пластинку The Bitter Truth группа выпустила в далеком уже 2021 году. Впрочем, уже совсем скоро нынешний цикл ожидания будет завершен. Альбом под названием Sanctuary увидит свет 5 июня. Для коллектива это будет первый полноформатный релиз, записанный с новой басисткой Эммой Анзай, основательницей группы Sick Puppies. Вот что о грядущей новинке говорит Эмили.
2: На этот альбом у нас ушло более 3 лет. Я прослушала его целиком перед тем, как представить миру. И да, я чертовски горжусь каждой его секундой. Это что-то невероятное. Работа над ним стала моей отдушиной, где я могла отвлечься от всего, что мне казалось неправильным и на что я не могла повлиять. С помощью этой пластинки я могу вселить в людей надежду силой музыки и человеческой взаимосвязи.
1: Первым синглом с Sanctuary стала композиция «Who Will You Follow?». Предлагаем вам послушать этот трек прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Вопросов много.
1: Сколько компьютерных игр ты прошел за всю свою жизнь?
2: Сколько раз от просмотра мемасиков сядет твой телефон?
1: Рассказывай, сколько хороших дел ты уже успел сделать.
2: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да!
5: Максимум!
4: Да!
5: Максимум!
1: Да!
0: Реклама.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: сказано на максимум. Кит Ричардс, The Rolling Stones.
1: У вас есть солнце, у вас есть луна, и у вас есть The Rolling Stones. Чего вам еще нужно?

Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио «Максимум» представляет специальные недели группы «Джимми Ит Уолт». Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Знаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы «Джимми Ит Уолт» с 4 по 10 мая на радио «Максимум». Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это музыка «Максимум».

0: Новое. Прямо сейчас. The Strokes. Going shopping.
1: Еще в 2022 году легендарный продюсер Рик Рубин рассказал, что колоссальный список его звездных подопечных пополнился еще одной великой группой, что вместе с участниками The Strokes они сняли дом на вершине горы в Коста-Рике и там записывали новую музыку, глядя на завораживающие пейзажи. С тех пор прошло больше 3 лет, и все уже и позабыли о том интервью. Но тут наступает апрель 2026-го, и уже сами The Strokes обрушиваются на фанатов с внезапной новостью. Оказывается, новый альбом уже готов. Он получит название Reality Awaits и выйдет уже в июне. В виде подтверждения качества нового релиза музыканты опубликовали фотографию классического спорткара Nissan 300 ZX из 80-х и пообещали, на деле он будет еще сексуальнее. Но совсем скоро последовала и премьера первого сингла. На композиции «Going Shopping» лайтовые гитарные рифы перекликаются с винтажными синтезаторами, а узнаваемый голос вокалиста Джулиана Касабланкаса нарочито искажен эффектом автотюна. Долгожданное возвращение «The Strokes» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: сказано на максимум. Алекс Капранос, Франц Фердинанд.
1: Ты становишься по-настоящему великим только тогда, когда смиряешься со своей собственной нелепостью.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.